0: Радио М. Музыка для души.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: слушаете Радио Р.
1: Заходи без причин.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Радио Р. Твое осеннее настроение.
1: Осень.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости региона за минувшие сутки. Вильнюсская ратуша. Уже завершена большая часть работ по обновлению фасада. Уже отреставрированы поврежденные участки, карнизы, окна и декоративные элементы. Продолжаются работы на крыше, утепление чердака и установка наружного освещения. В ближайшие месяцы мы завершим последние этапы, и жители города смогут увидеть полностью обновленную ратушу, заявила вице-мэр Симона Белюни. Внутреннее помещение обновили еще в мае. Стоимость нынешних работ составляет почти 4 миллиона евро. Лишившийся должности мэра Друскиненко Ричардас Малинаускас с прошлой пятницы работает главным советником директора администрации самоуправления. «Мне поручены самые разные задачи, от НАТО и безопасности до атомного оружия, включая всякие другие мелочи», — рассказал Малинаускас. Полномочий мэра он лишился после того, как апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор по делу о коррупции. Суд назначил ему штраф в размере 60 тысяч евро, который Малинаускас уже выплатил. Виолетта Григорини стала временным мэром Друскиненкой. Как пишет Вакуру Экспрессос, родители школьников второй год просят Клайпедское самоуправление установить навес на остановке возле ботанического сада на улице Кретингос. После открытия поблизости новых учебных заведений остановкой пользуются все больше детей, которым приходится ждать автобусы под дождем и снегом. «Больно смотреть, как они стоят мокрые и замерзшие», — рассказала одна из матерей. В самоуправлении объясняют, что установить навес на существующей остановке мешает требования безопасности для пешеходов и велосипедистов. А строительство новой остановки с павильоном пока отложено. Отделение партии Союза Отечества Христианские Демократы Литвы в Вильнюсском районе выдвинуло депутата Сейма Дайву Ульбинайте кандидатом на пост мэра района. Политик заявила, что в ходе кампании сосредоточится на 7 наиболее актуальных для жителей направлениях и будет проводить встречи с жителями и экспертами. Муниципальные выборы, на которых жителей 60 самоуправлений Литвы изберут мэров и членов советов, пройдут весной 2027 года. Детский сад «Варпялец» в Понивежисе присоединяют к детскому саду «Вайкисте», а 12 сотрудников увольняют. Самоуправление объясняет решение многолетним сокращением числа воспитанников. Сад был заполнен менее чем наполовину, а в прошлом учебном году его посещали менее 60 детей. Три группы уже перевели в «Вайкисте», при этом их не разделяли, и дети смогли остаться со своими воспитателями. До реорганизации в «Варпялец» работали 27 человек.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня днем плюс 11, плюс 16 градусов тепла и дожди.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Солим, перчим, а может, по чашечке кофе? Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Доброго утра, среды, дамы и господа! Это «Соль и перец», и мы рады вас приветствовать этим утром у ваших радиоприемников. Надеюсь, вы в хорошем расположении духа.
2: Потому что мы, да, у нас, значит, утро началось с того, что Гинтарас Вигнатович активно перенимает все мои фишечки. С кем поведешься, от того и наберешься. Он мне с самого утра, я только с порога захожу, он мне такой: смотри, смотри, какую коробку хочу приобрести. А он у нас, ну, шопоголик. Ну, просто шопоголик. Но зарплата была 2 недели назад. Он уже все потратил, потому что он там хочу, там хочу. И ладно бы на что-то полезное. Так нет же, он собирается купить коробку с 3 пластинками, 2 из которых у него уже имеются, как я понимаю. Да. Вот 3. Но главное, что в этой деревянной коробке будет, внимание, какой состав. Дорогие женщины, пристегнитесь, если вы еще нет. Плакат, нашивка.
1: Нет,
2: ни разу, я даже не... Ты знаешь, как нашивку пришивать?
1: Нет, это так. Слип-мат. Это для пластинок вот этот коврик.
2: Да.
1: Ну, чтобы красиво у
2: тебя... Смотрите, как быстро...
1: Мега-пазл и фотоальбом.
2: Да.
1: Значит, группы. Нашивка, значок и, внимание, плакат-раскраска.
2: Вот. И он мне с порога это сегодня говорит. Я думаю, ну да, да, это очень важные вещи.
1: 45 годиков
2: человечку.
1: Это
2: очень нужно. Это благо он еще не сказал: а давай, Велинка, вот нам будут пересылать в Buy Me a Coffee, мы потратим на эту коробку. Это же инвестиция во что-то. 100 экземпляров только. Вот с такого чудесного,
1: да,
2: представления.
1: Вот, так и живу, так и живу. Маленькие мужские радости, понимаешь?
2: Нет, так я все понимаю. А сколько их может быть? У тебя одну мы покупаем, вторая появляется.
1: Да, да, да. Ну вот каждую неделю, например, ходят мужички за пивом. И я вот не хожу никуда. Ну, то есть вот, ну, в этом плане я абсолютно домашний. Я вот сижу и радуюсь своей там какой-то невероятной виниловой коллекции. Знаешь, сколько у меня там? Ну, чуть-чуть.
2: Сколько?
1: Немножечко.
2: Ну, сколько?
1: Ну, 30, может, вот чуть больше, может быть, пластинок. И все мои любименькие. Все, там такие группы, о которых ты даже не слышишь, не слышал.
2: И никто больше не слышал. Они выдуманные.
1: Нет, потому что они существуют для вот очень узкого... Вот, например... Нет, просто, знаешь, вот когда мы... Маленькая говорит: а что там, вот какие там пластинки? Вот спрашивает меня жена, которая просто не заглядывает туда. Я говорю: ну там, например, двойной винил группы «Бонч Брубонч». Она говорит: ну ты выдумала это название. Я говорю: ну нет, это реально существующая группа.
2: Ну вот ты мне скажи, «Бонч Брубонч» ты наш. Ну, а ты говоришь, старческий маразм, он такое вещь. Заметная очень. Так ты вот не заметил, как бурбончик этот пришел и в голову тебе стрельнул. Ладно, ладно, мы те вот эти дети, полузумеры, полуальфа, на Тутанхамоне выросли. Так это реальный персонаж, он такой существовал,
1: да,
2: хотя,
1: да,
2: бы.
1: Да, да,
2: вот, бунш-пунш вот тоже у нас было. Но это все еще вокруг да около. Но ты бонч-бурбонч, но... И жене все заливать. Ну, моя Маринка, она меня любит, она меня и таким принимает. А она уже такая у виска крутит голову.
1: Может быть и так, друзья мои. Но мы утро должны начинать не с бонч-бурбонча, а с реальных музыкальных исполнителей. Так что слушаем музыку и двигаемся вперед в сторону гороскопов.
0: Радио РФ.

0: Радио Р. Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: Итак, дамы и господа, пока Эвелина меня тут немножко патрулит.
2: Нет, пока благо, рад, вот знаете, вы, наверное, сидите и думаете, господи, среда, боже, какой тяжелый день, еще работать и работать. Слушайте, дорогие друзья, просто знайте, радуйтесь тому, что вы не начали сейчас это утро с группы «Бонч-бур-бонч», потому что я начала именно с нее. Сейчас вынуждена была слушать треки их, где Гинтрас Вигнатович искренне им подпевал.
1: Да, да, ну, потому что я очень радовался. Spotify, есть вот целых два альбома. Спокойно, время от времени можно послушать, зарядиться вот этой энергией вот того юношеского моего времени. Обожаю, обожаю. Тем временем гороскопы на 23 сентября. Да? Все правильно. Да. Давайте пройдемся и узнаем, как живут наши знаки зодиака. Овны, попробуйте сегодня немного изменить привычный порядок вещей. Даже небольшая перемена может неожиданно вам понравиться.
2: Тельцы, не тратьте зря деньги и силы. Сегодня им найдется лучшее применение. Берите только за те дела, которые сможете закончить до вечера.
1: Близнецы, прежде чем действовать, убедитесь, что действительно правильно оценили ситуацию. Если сомневаетесь, лучше отложите решение до завтра.
2: Раки, сегодня ваше настроение будет легко меняться. Постарайтесь сохранять позитивный настрой и не задерживаться на неприятных эмоциях.
0: Наши гороскопы.
1: Любой привычный способ сегодня может не работать. Придется проявить фантазию и придумать нестандартные решения.
2: Девы, сегодня вас особенно будут привлекать тайны и загадки. Не вызывайтесь сомнительные истории. Лучше направьте любопытство в безопасное русло.
1: Весы, сегодня серьезных препятствий не будет. К желаемому не предвидится. На пути к желаемому не предвидится серьезных препятствий. Главное, самим не мешать себе и действовать решительно.
2: Скорпионы, не беритесь за дело, в котором совсем не разбираетесь. Даже с небольшой проблемой сегодня лучше обратиться к специалисту.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, пришло время спокойно разобраться с давней проблемой. Не торопитесь с выводами, а после серьезных размышлений обязательно дайте себе отдохнуть.
2: Козероги, сегодня могут появиться новые полезные знакомства, а некоторые из них со временем перерастут в дружбу. Постарайтесь произвести хорошее впечатление.
1: Водолеи, сегодня лучше расслабиться и принять происходящее таким, какое оно есть. Не пытайтесь менять то, что вполне нормально работает и без вашего вмешательства.
2: И рыбы, сегодня лучше отказаться от серьезных нагрузок. Позвольте себе ничего не делать и посвятите день полноценному отдыху.
1: Это были предсказания и гороскопы на сегодняшний день. Сегодня, напоминаю, 23 сентября. Далее же по нашему графику.
2: Детская рубрика.
0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
3: Радио. Твое

0: Детская рубрика.
1: Итак, самые юные наши слушатели, мы готовы с вами пообщаться, поболтать, узнать, чем вы живете, как поживаете.
2: Как вам эта погода дождливая? Погода, не погода. Бабье лето все еще ждем, не ждем.
1: Ждем, ждем. Синоптики из Америки сказали, что к нам идет. Из Америки. Я вчера
2: читал. Поляков променяли на американцев.
1: Да, теперь нам они предсказывают. Говорят, бабье лето двигается в нашу сторону. 052-305-005. Доброго утра. Желаем вам. Как зовут вас?
3: Полина.
1: Полина, очень приятно, Полин. В какую школу ходим? В какой класс?
3: Я уже хожу в 5-й класс, и школа Сетувод про гимназия.
2: Сетувод.
1: Здорово, здорово, 5-й класс. Значит, в 5-м классе же много учителей появилось, да, новых?
3: Да.
1: Вы уж попривыкли? Скажите, пожалуйста.
3: Да.
1: Нашли общий язык со всеми?
3: Да, с математикой.
2: С математикой.
1: Ну, супер, супер. Хорошо считаете, Полин?
3: Да.
1: Ну, супер. А как языки? Дается? Все в порядке?
3: Тоже хорошо.
1: Ну, супер.
2: Так вы отличница, Полин, правильно?
3: Ну, не совсем.
2: Не так, совсем.
1: Какой предмет стоило бы подтянуть? Как он?
3: Английский.
2: Of course.
1: Of course. Хорошо. Полин, с уроками кто-то помогает? Сами справляетесь?
3: Ну, сейчас сама, но с литовским мама помогает, а с математикой папа.
1: Папа. Ну, у всех терпения хватает на вас, да?
3: Да. Да.
2: А у вас на них хватает терпения?
3: Конечно.
2: Конечно.
1: Нету таких мыслей? Отстаньте вы уже, я все поняла.
3: Нет.
1: Хорошо, хорошо. А расскажите, пожалуйста, вот чем талантлива еще ваша мама и чем талантлив ваш папа? Какими талантами они обладают? Что они делают лучше
3: мама
1: всех остальных?
3: Мама хорошо готовит.
1: Так. А папа?
3: А папа смешно шутит.
2: Так у вас комбо.
1: Комбо лучше
2: победная.
1: Да.
2: Круто,
1: да,
2: Полин.
1: Круто. Полин, а чем вы увлечены, кроме школы? Ходите на какие-то занятия дополнительные?
3: Пойду на плавание и рисую.
2: Ой,
1: здорово,
2: круто.
1: Здорово, здорово. Что рисуете чаще всего?
3: Ну, там собачек, всякие животные.
1: Животных. Ну, просто по-разному дети. Некоторые животных любят, некоторые природу любят.
2: Некоторые рисовать. Дома.
1: Дома рисуют, да. То есть очень по-разному. Поэтому вот интересует. Собачки, кошечки, все хорошо.
2: Класс. А вы плавать уже умеете или будете только учиться?
3: Уже умею.
1: Здорово. Ну, вообще еще.
2: А вот кто быстрее плавает, вы, мама или папа?
3: Папа.
1: Еще и шутит и плавает.
2: Ох, папа, у вас там атлетка-котлетка получается.
1: Получается так. Хорошо, да. Полин, не мучаем вас вопросами. Давайте передавать приветы кому?
3: Маме, папе, дедушке, бабушке и Ярику.
1: И Ярику, конечно, так. Передаем пламенный привет.
2: Здорово.
1: Спасибо большое, Полин, что позвонили. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Вашим родным, близким.
3: Спасибо.
1: Пламенные приветы от нашей программы. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здрасте.
1: Тимур, очень приятно. Тимур, в какую школу ходите, в какой класс?
4: Правильно, по Грендиневке класс. 5-й класс.
1: Пятый класс. Вот в 5-м классе и у вас появилось побольше учителей, правильно?
4: Ну, да, как-то непривычно.
1: Да, непривычно, я понимаю. Со всеми нашли общий язык, Тимур?
4: То есть из класса, да?
1: Ну,
2: нет, с учителями.
1: С учителями.
4: Да, с учителями, со всеми.
1: Понятно.
2: А в классе?
1: Что там, с кем-то конфронтации какие-то?
4: Почти со всеми, считай.
1: Ну, окей.
2: А те, с кем не считай, так и не считается.
1: Ну, и не считаем этих людей. Ну, все, за людей. Тимур, скажите, пожалуйста, что с уроками? Сами справляетесь? Кто-то помогает?
4: Ну, мама помогает, иногда папа помогает.
1: Так, хорошо.
4: Я сам делаю.
1: В основном сам делаю. Ну, все понятно. Но если вдруг что-то спросить, то чаще всего вы к маме идете или к папе, если что-то, например, спросить по математике?
4: К маме.
2: А к папе вот за каким вопросом идете? Точнее, ответом.
4: Ну, наверное, по-русскому.
2: По-русскому.
1: Ну, то есть по языкам. Ага. То есть, вот, окей, окей. Да. Мама за счет отвечает, папа за языки. Все, просто нас интересует...
2: За коммуникацию.
1: За коммуникацию, получается. Да. Mm-hmm. А, скажите, пожалуйста, Тимур, вот нас интересует и такой же вопрос. А какими еще талантами обладает ваш папа и какими талантами обладает ваша мама? Что они делают лучше всего, как вам кажется?
4: Мой папа тоже очень хорошо шутит всегда.
1: Вот.
4: А мама тоже очень хорошо готовит.
1: Ну вот, вот. Как совпадает. Как,
2: опять-таки комбо.
1: Комбо получается.
2: Что ж ты будешь делать? Но, Тимур, вам очень повезло.
1: Ну, хорошо, про фирменную шутку папину мы не будем спрашивать.
2: Нет.
1: Ну а про фирменное блюдо мамино. Что мама готовит так, что вот пальчики оближешь?
4: То, что пожелаешь.
2: И все,
1: что Тимур пожелает, понимаю, да? Тимур говорит, там, да. Хочу блинчики с икрой. И мама такая, бегу, сделаю тебе, Тимур.
2: Тимур, скажите, пожалуйста, а вы делаете комплименты своим родителям?
4: Конечно.
2: И не стесняйтесь, и маму хвалите, и папу?
4: Ну, как это может?
1: Да, как? Ну, на некоторые стесняются, Тимур. Поэтому вот мы и спрашиваем.
2: Ой,
1: никогда
2: круто.
1: Не стесняйтесь. Вот мы с Тимуром вам скажем, дорогие дети, никогда не стесняйтесь хвалить своих родителей.
2: Это правда.
1: Это их подстегивает делать все еще лучше. Если вы сегодня скажете, мама, какая ты красивая, какая ты умница, и здорово делаешь то или иное, что-то похвалите. Папа,
2: Шутки
1: сегодня просто вау. Ну, то есть, любой комплимент, это сподвигает ваших родителей на что-то большее. Поэтому не стесняйтесь, дети. Правда, Тимур? Так правильно я говорю?
4: Ну, конечно.
1: Ну,
4: да,
1: вот.
4: Конечно. А можно сказать?
1: Да,
4: можно.
1: Конечно.
4: Ваш... Господи, извините, пожалуйста.
1: Все хорошо.
4: Вас зовут Кинзерзука, да?
2: Так, еще раз.
1: Еще разочек.
4: Вас... Как зовут?
1: Меня зовут Гинтерс.
2: А меня Эвелина.
4: А я уж...
2: А, сосед!
1: Ну, так хорошо, Тимур, это мой или Эвеленин?
4: Ваш.
1: Мой, сын, ну, Тимур, ну, это приятно.
2: Так
1: приятно.
2: Вы еще и в лучшем микрорайоне живете, получается, Тимур.
1: Получается, ну, новое...
4: Да.
2: О, все... так вот почему у папы там шутки самые смешные. Так там у нас, вся улица.
1: У всех мужчин на этой улице...
2: Ну, юмор искрометный.
1: Все, да. Мы на этом как бы и живем, поэтому все в порядке. Ну, в следующий раз, Тимур, подойдете ко мне, поздоровайтесь, и я тогда точно буду понимать, с каким Тимуром я общаюсь. Тимур, кому ваш привет?
4: Маме, папе, двум бабушкам и одному дедушке.
1: И так. Класс, все, всем передали.
2: Здорово.
1: Вам большое спасибо, Тимур, что позвонили. Хорошего утра и хорошего настроения.
2: Но?
1: Новая Вильня. 052-305-005. Доброго утра желаю вам. Как зовут вас?
5: Здрасте. Здравствуйте. Говорите.
1: Так, еще разочек, потому что мы не слышим.
4: Ариана,
2: правильно?
1: Так, очень правильно мы расслышали? Ага, положили трубку.
2: Ага,
1: застеснялись.
2: Испугались.
1: Ну, ничего страшного, в следующий раз...
2: Себя, наверное.
1: Наверное. Ну, я слишком активный. 052-305-005. Здрасте, кто позвонил?
2: Здрасте.
1: Здрасте, как зовут вас?
2: София. Еще разочек, плохо
1: очень
2: слышно.
1: Плохо слышно.
2: София,
1: очень приятно. София, в какую школу ходите, в какой класс?
6: Там, первый класс.
2: Так,
1: Третий класс. Ну, понятно, Сандра Клайфидас, третий класс.
2: Слышно, что вам подсказывал папа, поэтому давайте переходить к папиным талантам. София, как вам кажется, в чем ваш папа самый-самый талантливый?
7: Вождение машины.
2: Водитель от Бога. Нашелся.
1: Да. А что еще умеет папа такого, что другие не умеют?
2: Может,
1: что...
2: танцевать как-то?
1: Умеет папа танцевать?
7: Умеет, но он еще хорошо возит людей в Германию.
1: Возит людей в Германию.
2: Очень
1: понятно.
2: Хорошо.
1: Очень хорошо. Ну, лучше всех. Все, ну классно. Классно, то есть водители и профессиональные. То есть это класс. Хорошо, София. А что вы делаете лучше всех на свете?
7: Карате занимаюсь.
1: Карате.
2: Вот так навалять тебе, может, София.
1: Легко. Ну, посмотри, какая боевая девушка.
2: Поэтому а у вас тут... какой пояс, если не секрет? Какого цвета? Белый.
1: Ну, только начали.
2: Белый тоже надо заслужить.
1: Да, я знаю. То есть вот начался путь. Угу. И собираетесь продолжать карате, София?
7: Да.
1: Да, ну здорово. Медали потом пойдут, соревнования. О, классно будет. А, София, мы вас давайте не будем мучить. Передавайте приветы. Кому?
7: Передаю Патрику, папе, брату, маме, сестре.
1: И одноклассникам всем передали приветы.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо. София, вам хорошего утра, хорошего настроения, хорошей учебы. Папе отдельный привет.
2: Угу.
1: А, друзья, это была детская рубрика. Завтра она продолжит свое вещание. А пока у нас Айова про РПП. О. Про пирожочек ты мой, там вот этот песенка.
2: Про тебя.
1: Ну, само собой.
0: Детская рубрика.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра. В эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Премьер Миндаугас Синкевичус заявил, что в следующем году правительство постарается увеличить финансирование культуры. Культурный сектор не будет в роли падчерицы. «Будем искать решение, как увеличить бюджет», — сказал он. Что мне нравится Миндаугаса Синкевичуса, у него очень художественные
1: Но у нас вообще
2: обороты, если что.
1: Каждый политик, как цитата книг.
2: Совершенно верно. Сейчас на 27-й год для культуры и общественного информирования предусмотрено 473 миллиона евро. Значит, а на 28-й год 419, то есть на 50 миллионов меньше. Соответственно, неважно, что зарплата, инфляция и так далее, будет меньше предусмотрено. Mm-hmm. Министр культуры Лукас Альсис сообщил, что обсуждение бюджета только начинается, и вскоре он представит правительству расчеты, сколько денег дополнительно необходимо сфере культуры.
1: Между тем, Сейм после рассмотрения поддержал предложение провести выборы мэров и муниципальных советов 7 марта 2027 года. За проголосовали 103 депутата, против не было, один воздержался. Теперь Сейму предстоит окончательно утвердить дату выборов. Если решение примут, предвыборная кампания начнется 7 октября этого года.
2: То есть до 7 октября мы с Велинкой можем про любого что угодно говорить.
1: Да.
2: А после 7 октября это будет уже как будто бы предвыборка.
1: И замолчите же вы на полгода!
2: Премьер Миндаугас Синкевичус заявил, что вместо снижения акциза на дизель правительство может рассмотреть удешевление билетов на поезда и автобусы. По его словам, снижение акциза на 10 центов уменьшило бы цену топлива примерно на 12 центов. Но стоило бы бюджету 20 миллионов евро в месяц. Такие меры мы можем рассматривать более реально, поскольку они значительно дешевле, сказал премьер, говоря о снижении цен на автобусные билеты.
1: В свою очередь, по данным исследования Greenpeace, Вильнюс оказался среди европейских столиц самыми заметными ростами цен на общественный транспорт. С июля прошлого года месячный проезд подорожал на 31%, с 29 до 38 евро. Билет на 30 минут с 65 центов до 1 евро, а суточный билет вырос в цене более чем вдвое, с 3,48 до 7,5 евро. Для сравнения, за последние 3 года месячные проездные подорожали в Берлине на 29%, в Вене на 26%, а в Лондоне как минимум на 10%.
2: О погоде. Временами ожидаются дожди, преимущественно во второй половине дня. Северный и северо-западный ветер 6-11 метров в секунду. Днем будет от 12 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: в эфире Гинтера Зукас и Эвелина Никонорова.
1: Итак, дамы и господа, если кто не знает... Сейчас она уже готовится. Что хвастливое просто... он скажет?
2: Так, либо хвастливое, либо ты будешь опираться на то, что я тебе целое утро рассказываю.
1: Нет, это новое.
2: Все новое.
1: Ты как будто знаешь, да, потому что я хвастался вчера. Ну, вот это. И вот я сижу таким с довольным лицом, и вы наверняка вот думаете, боже мой, ну, этот человек, ну, мало того, что так искрометно шутит. Скепсис на лице Эвелины, подчеркиваю. Ну, я надеюсь, вы так не думаете. Но наверняка он вкусно пахнет. И да, какое-то время я запах от меня, ну, невероятный. И потому что я душился. Не потому что я потел, потому что я душился.
2: Да.
1: Ну, в общем, я душился такой. Эвелинка там тоже особо не чувствует, потому что у нас стол нас разделяет. Ну, то есть, но когда она близко подходит, все время говорит, ого, вот так вот она говорит. Ты же так говоришь?
2: Конечно.
1: И вот мои духи...
2: Мне отдельно, знаешь, мне доплачивают 5 евро в месяц, чтобы я так говорила. Ого.
1: Вот. И у меня закончился, значит, мой парфюм.
2: Да.
1: Значит, а я, знаете, парфюм доверяю выбирать не себе, потому что мне не очень нравится ходить и выбирать. Я всегда говорю...
2: Ему вообще в целом не нравится ни ходить по магазинам.
1: Вообще ходить мне не нравится.
2: Не брать ответственность. Ходить ему не нравится. И выходить из дома тоже не нравится.
1: Нет, ну что-то ответственности ты тут уже...
2: Ответственность за покупку.
1: За покупки ни в коем случае. Это не мое. Вот, и я говорю супруге, говорю, Марина, надо выбрать для меня... духи.
2: Да.
1: И вот у нее вчера состоялся поход выбора духов. Я пока не видел этих духов, потому что она ставила их на работе, но купила. Но если вы загуглите рекламу Александр Скарсгард и Дакота Джонсон духи В,
2: да, как-то так. Вендетта.
1: Они, вот, Вендетта, вот. Посмотрите, там просто рекламный ролик. Я же не отправлял рекламный ролик, она купилась и пошла вчера нюхать именно конкретно этим. Чтобы я пах как Скарсгард. Вот, Александр.
2: На что и он, конечно же, мне присылает фотографию. Я ему пишу, такая жена себе купила, как у Дакоты Джонсон. Так,
1: вот, и она решила, что надо понюхать. Она понюхает, но говорит, но в парфюмерном этом магазине так. Как будто бы сговорились. Они говорят, да, вот этот запах, но посмотрите, у нас сейчас есть похожий аромат, но вот он чуть-чуть по-другому и стоит почти в два раза дешевле. Вот, и они проталкивают девушка какие-то другие. Говорит, а там, ну, нет, там не этот, нету там запаха грейпфрута, сандала и лимона, как, ну, в этом Вендетте, да? То есть там какой-то, говорит, какой-то другой. Она мне приходит, говорит, да. Вот этот, говорит, а вот какой тут запах? Она сейчас, я узнаю, там, ты. И она идет к какому-то парню, который там, ну, видимо, заведующий. Заведующий по ароматам. Значит, и он тоже говорит, вот я интересуюсь вот этой Вендеттой. Он говорит, там вот сандал, там вот вы чувствуете аромат грейпфрут. Ларинка такая, я чувствую, все. Он говорит, но! Угу. И опять идет к вот этим более дешевым какому-то, говорит, вот посмотрите этот. И Марина приходит и говорит, им, наверное, платят за то, что они вот продают вот те.
2: Вот. Я же раскатала губу. Мне всегда хочется новых каких-то парфюмов, потому что у меня два. Один 6 лет я пользуюсь, просто покупаю одинаковый. Второй, вот мне все скопили денежку, купили, и 2 года я ими пользуюсь. Я подумала, ну, раз тут такая тусовка пошла с духами, я, конечно же, зашла вчера в парфюмерный магазин, послушала твои новые духи, ну, очень хорошо. Послушала потенциальные Маринины новые духи. Подумала, что, ну, вполне можно было бы и на себе примерить. Потом послушала духи, которые рекламирует наша с тобой любимая пара. Это Том Холланд и Зендея. Подумала, ну, там сладковато.
1: Сладковато. Вот.
2: Поэтому, ну, какая-то у нас новая эра.
1: Ну, да. Вот завтра, мне сегодня должны вечером принести.
2: Да.
1: Ну, и вот я завтра буду...
2: Ну, вот, знаешь, было бы здорово твое па, если бы ты тоже Марине принес.
1: Я готов, я говорю, что ты купи себе, я оплачу.
2: Да.
1: Ну, то есть, в эту цену, говорит, я подумаю еще. Потому что это целое приключение.
2: Ритуал, сходить, конечно.
1: Сходить, выбрать, просто так прийти и купить, это не так.
2: Это можно мужу просто так прийти и купить.
1: Совершенно верно.
2: Отталкиваясь от Скарсгарда в надежде, что, как может быть, Гентарюля приблизится к этому маньяческому взгляду.
1: Хотя бы 1.98 дотянет, знаешь, до роста.
2: На цыпочках.
1: Ну, чуть-чуть, вот самую малую, 20 сантиметров, значит, добить. Вот, так что вот это приключение вчера произошло, так что скоро друзья, ну не знаю, как вам это передать.
2: Вот. Жаль.
1: Что моя жена еще сказала, я на работу пришла, и я вот все запрыскала.
2: Чтоб тобой везде
1: пахло. Говорит, и говорит, как держал, так мне хорошо было в кабинете.
2: Как будто сказ, прошел, да?
1: Как будто бы вот именно так. Так что вот, новые запахи у нас, дамы и господа, в программе «Соль и перец».
0: Радио РФ.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Продолжая тему запахов. О. Значит, ну, потому что как будто бы мы тут с тобой должны вот про запахи говорить этот час.
2: Ну, парфюмеры.
1: Ну, совершенно верно. Так вот, ученые из Японии выяснили, что если нюхать кофе в течение 5 минут, тревога и усталость снизятся, а настроение улучшится.
2: Вот.
1: В ходе исследования участники вдыхали кофейный аромат, а затем их состояние оценивали с помощью профиля состояния настроения. Какой-то есть такой профиль. И ЭЭГ. Какой-то тоже что-то, да. что-то невероятное, в общем-то. Выяснилось, что запах кофе увеличивает так называемый индекс релаксации. То есть он снижает тревогу, уныние и спутанность сознания. При этом сердечный ритм остается в норме. Правда, только в эксперименте участвовало только 20 человек. Но, как бы, идею нюхать кофе в моменты стресса и печали как бы не отнимает того, что это классно. Потому что запах...
2: Я согласна.
1: Вот запах кофе и запах сдобы...
2: О!
1: Свежий. Когда вы в какой-нибудь приходите в утреннюю...
2: Да.
1: В утреннюю куда-нибудь кофейню, где вот пекут сами, они пекут.
2: Да.
1: Боже, какой там запах.
2: Очень хороший.
1: Я бы вот просто сидел там. Я вот сразу молоко представляю, как я эту булку, и как вот я... Ну, как хомячу это все. Простите за слово хомячу, но...
2: Ну, как есть,
1: да.
2: Понимаете?
1: В моем, выражении я хомяком в клетке этой сижу, и меня все булочками кормят. Вот, так что нужно нюхать кофе для того, чтобы стресс снижался.
2: А чтобы нюхать кофе, нужно его иметь в наличии. А чтобы иметь его в наличии, очень нужно, чтобы вы нас поддерживали в приложении Баймиа Кофе.
1: Это я щелкнул пальцем, дамы и господа, потому что подводки, которые мы подводим к Баймиа Кофе, там, где вы можете оставлять нам чаевые, у Велины в последнее время, ну, просто на уровне боженьки.
2: Да, да.
1: Вот, переходы, Вот за любой диджей позавидует. Вот видели всяких в рилсах диджеи, которые переходы там монтируют, и толпа беснуется. Так вот, эта маленькая толпа беснуется в моем лице, слушая переходы Велины Никанора, как она подвела.
2: Удивительным образом даже мозг не задумывается в этот момент, как я ловко могу подвести. Я только уже постфактум понимаю, ну неплохо, да.
1: Неплохо, да.
2: Неплохо сказано.
1: Ну, это, знаешь, это все... Ну, кто у тебя учитель был?
2: О, ну да, да. У меня тут учителя, я работаю с одними учителями.
1: Да, да,
2: я тут каждый раз, когда не плюнь.
1: Я, конечно, шучу. Нет, ну там, давай, у тебя есть талант определенный.
2: Подводок.
1: Нет, ну то есть, нет, у тебя есть определенный талант, определенный бешеный темперамент, ну, который взрывной очень сильно, и тебе очень повезло с напарником, ну, давай уж точно тоже скажем об этом.
2: Что уж тут.
1: Да, который умеет с тобой работать, потому что, ну, остальным наверняка было бы сложно.
2: Конечно.
1: Ну, вот, потому что, ну, а такой вот такой красивый, умный человек, как я, ну, это воспринимает...
2: Мы именно на красоте твоей выезжаем. Она нас только спасает.
1: Нет, только спасает еще и Buy Me a Coffee, когда люди, которые оставляют там... Ну, чтобы вот эти переходы как бы...
2: Сохранились.
1: Buy Me a Coffee. Если вы в телеграм-канал наш зайдете, который называется «Соль и перец», там оставлены ссылки. Просто, если у вас есть возможность нам оставить на чай, мы с удовольствием воспользуемся этой возможностью и купим себе что-то, какой-нибудь сдобу, кофеечек и так далее и тому подобное. Поэтому добро пожаловать в Телеграм, прежде всего, «Соль и перец». Нам очень важно добить 1500.

0: Профсоюз озабоченных граждан. Наш номер 052-305-005.
1: Итак, дамы и господа, поболтаем. Если есть возможность и желание нам позвонить, можете звонить. Значит, тема следующая. Я тут наткнулся на небольшую статистику.
2: Итак,
1: в наших новостях,
2: да,
1: что только 28% родителей в Литве регулярно обсуждают с детьми деньги и финансовые решения, показал опрос одного из банков. Угу. Еще 36% делают это время от времени, 24% редко и 12% вообще не говорят с детьми о финансах. Ну вот, а я хотел бы поговорить не только о финансовой точке зрения.
2: Но в целом о решениях.
1: О решениях каких-то. Ну, например, переезд куда-нибудь. Ну, например, с одного района в другой район.
2: Путешествие большое.
1: Большое путешествие. Ну, когда и в каком возрасте уже нужно и можно обсуждать с детьми? С какого возраста, ну, надо...
2: И голос принимается.
1: Принимается. Вот как вот, угу, один из тех решающих. Вот я, например, размышлял, вот,
2: да,
1: ну, что, например, сейчас вот с моими детьми в 15 лет, ну, мне надо все обсуждать. И любую поездку, и любой поход, и заранее предупреждать о каких-то планах, потому что спонтанность уже, ну, не работает. Я смотрел рилсы, где ночью будят детей и говорят: поехали в Макдональдс.
2: Угу.
1: Ну, и там дети резко: ура! У меня так не работает.
2: У
1: меня
2: нет, надо... у тебя все по плану.
1: Да, заранее нужно запланировать.
2: У одной что... накраситься, собраться, дела, у другого, да, встать.
1: Да, да, да, дела могут быть. Ну, то есть в этот 15 лет уже как бы нужно ставить в известность при принятии любых решений. Вот, значит, я думаю, в каком возрасте, вот до какого возраста теоретически я мог, ну...
2: Не интегрировать детей в разные,
1: да,
2: вопросы.
1: Да, да, да, да. То есть, угу, вопросы финансов вы обсуждали всегда при них. То есть там нету такой, знаешь, что вы и покупка, и какая-то. Просто они, ну, как бы вообще не проявляли свою активность или, угу, мнение, да, не, угу, высказывали про покупку холодильника, например. Но мы при них обсуждали покупку холодильника. Потому что для них это, ну, какой-то предмет, откуда можно вытащить в это что-то.
2: Еду, где она, да, сама появляется.
1: Сама,
2: да,
1: появляется, да, тут никто туда
2: все
1: не...
2: Все верно.
1: Вопрос только, что там это, знаешь, сколько это стоит денег, их это, ну, в меньшей степени воспринимает. Когда сейчас появились свои какие-то расходы и затраты, то тогда появилась оценка вообще финансовая, угу, денежная. Вот. И я подумал, что, наверное, до лет 10.
2: Можно, ну, не спрашивать?
1: Ну, как будто бы ставить в известность, но мнение особо не спрашивать. Это я, нет, это я вот просто размышляю. Потому что у нас в семье все время, мы все время говорили, вот, о, давайте, ух ты.
2: Дорогие слушатели, как у вас в семье? Расскажите нам, пожалуйста, 052-305-005. У меня вот одноклассница, вот Маргарита. Ее с детства родители с сестрой спрашивали, и даже Маргарита, мне кажется, в лет 8 и 9 помогала маме составлять их план путешествия, куда они должны заехать, куда зайти, в какое кафе пойти. И тогда же не было таких соцсетей мощных, где там у тебя, да, вот такая, да, подборка, да, такая в ТикТоке, там все посмотрят. И вот они с семьей все вместе планировали несколько там недель, куда они поедут, куда заедут. И Маргарита прям ждала со своей сестрой.
1: Это хорошо, это потрясно с точки зрения, да, того, что, да, ты... интегрируешь детей в принятие решений. Вот с маленьких решений, ну, то есть, не знаю, там, покупка книги, например, ну, чтобы он сам решил. Понятно, что страшный может быть выбор. Ну, и той же самой книги.
2: Зато научится выбирать. А то я вот сталкиваюсь сейчас, вот 30-летние все мои друзья, ну, я там это не знаю, я там это, вот это, вот это. Вот в итоге конечную точку ставит жена его, и потом надо было сделать так.
1: Что тоже. Ну вот интеграция. Вот как ты думаешь, возраст ребенка, с какого возраста?
2: Мне кажется, надо отталкиваться от конкретного ребенка. Вот у моего брата 9-летнего, ты ему хочешь что, спроси. Ему главное, чтобы у него был его план, где он, ему купят что-нибудь, его покормят вкусно, и его еще выслушают. Понимаешь?
1: Нет,
2: и если вот этот план, старт-пак, входит в твой, его все устраивает.
1: Ну, понятно, понятно. Ну, опять же, у каждого ребенка, ну, да, свое. Ну, да, вот мне просто интересно, какой возраст вот этот вот считается, типа...
2: Я бы с самого начала спрашивала. И я бы такая: а вот мой ребенок сказал, Виталию говорю, наш ребенок сказал вот так вот, она или он даже разговаривать еще не умеет.
1: Я так чувствую.
2: Я чувствую, что вот он так считает.
1: Вполне вероятно. Просто забавушка.
2: И все таки, ага, какой гендер-то? Какой пол?
1: Ребенок, вот пока так.
2: Ребенок,
1: бейбик. Да, бейбик. Тоже еще и имя придумала.
2: Бейбик это от слова бейби.
1: Я понимаю, но он просто...
2: Малышек.
1: Малышек, да. Ну, то есть, тоже интересно. Интересно. Не звонят люди, да и ладно тогда. Ну, обойдемся
2: нашим. Не смогли определиться.
1: Ну, что тоже, 30-летние ребята, ну что, ну как так? Ну, кто звонит? Ну, хорошо, мы решим. Значит, сейчас вы будете слушать Бандерас.
2: О, серьезно?
1: Серьезно.
2: Круто.
1: Дорога к тебе прямо сейчас в нашем эфире.
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Министр иностранных дел Кестутис Будрис назвал продолжение военного присутствия США в Литве сильным сигналом единства союзников. Присутствие американских военных чрезвычайно важно для сдерживания обороны и безопасности восточного фланга НАТО, заявил он. Ранее президент Гитанас Науседа сообщил, что новая смена американских военных уже направляется в Литву, а их число будет не меньше, чем прежде. Будрис также подчеркнул, что Литва увеличивает расходы на оборону и создает условия для размещения и подготовки союзных сил.
1: Между тем, министр культуры Лукас Альсис заявил, что пока не намерен увольнять канцлера министерства Эвалдера Стинскиса, на поведение которого пожаловались сотрудники. Они утверждают, что канцлер общался с ними неподобающим образом и допускал унизительные высказывания. Канцлер признал критику и публично извинился, а министр поручил ему пересмотреть стиль руководства. «Сегодня я слышу готовность человека кардинально изменить ситуацию. Думаю, нормально дать ему возможность доказать сказанное», — заявил Альсис. При этом министр подчеркнул, что вопрос об увольнении остается открытым.
2: Между тем, пограничники сообщают о заметном сокращении контрабанды сигарет на воздушных шарах из Беларуси. Ну, то есть, меньше стало метеозондов. В этом году перехвачено 150 таких грузов, тогда как за весь прошлый год 635. При этом во вторник в Оренском районе обнаружили почти 12 тысяч пачек сигарет, предположительно доставленных именно таким образом. Подозреваемых пока не задержали.
1: В Вильнюсе начинается реконструкция автобусного парка на улице Юстинички стоимостью в 15 миллионов евро. Там обновят площадки, инженерные сети, построят навесы с зелеными крышами и оборудуют инфраструктуру для зарядки электробусов. Проект охватит очень широкий спектр работ – от строительства и укладки покрытий до устройства канализации, электрических сетей и сетей связи, рассказал глава КРС Мартинес Валанчус. Работы начнутся уже в сентябре и будут проходить без остановки работы автобусного парка.
2: О погоде. Временами ожидаются дожди, преимущественно во второй половине дня. Северный и северо-западный ветер 16-11 метров в секунду. Днем будет от 12 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Утреннее шоу «Соль и перец» на Радио РР.
1: Наш музыкальный эфир продолжается. В эфирной студии заседают Эвелина Никонорова.
2: И Гинтера Сантана с бурерожденным Паварисукас. Дера, началось. Началось это, когда я начинаю все твои еще полномочия указывать вначале.
1: Ну да. Хорошо.
2: Началось. Хочешь, начнется?
1: Нет. Успокоимся. Немножко успокоимся. Потому что сейчас нам нужно спокойствие музыкальное. Потому что мы презентуем вам, вот слово презентуем, прям презент вам несем.
2: Да.
1: Ася Чудо. Новинка нашего эфира.
2: Да.
1: Значит, в новой песне она говорит о любви без сложной драмы, о моменте, когда рядом появляется человек, с которым обычная жизнь начинает восприниматься совсем иначе. Mm-hmm. И говорит, что раньше она была страдалицей, mm-hmm. пока замуж не вышла.
2: А потом все страдания как рукой,
1: как,
2: да?
1: Как рукой сняло, потому что она познакомилась с Олегом Мартышкиным. Ну, ее будущим мужем. Поначалу отношения удивили ее. Вау, что это? Нормальная любовь? Вот такая вот. Правда, певица обнаружила неожиданную проблему. Писать только о собственном счастье, оказалось, как бы сложновато. Потому что по большей части, писалось, значит, горестные песни. А когда ты счастлива, как-то горестные песни писать, как бы тяжело. Она решила чудесные писать. Про счастье, любовь и все. Так говорит, 3-4 песни, а потом, сколько можно одно и то же мусолить. В общем, все песни у нее, которые она сочиняет, начинаются с какой-то необычной фразы. Например, она когда познакомилась с Олегом Мартышкиным, значит, ее удивило, что он не курит. Потому что все вокруг курили, а он не курит. И она такая ему: «Чё ты такой хороший-то? Начни хотя бы курить». И такой: «О, какая строчка для песни!»
2: И действительно, у Аси есть такая песня.
1: И она посвящена ее мужу Олегу.
2: Ой, замечательно.
1: Вот. Так практически из одной реплики превратилась песня, и, собственно говоря, она так и сочиняет. Угу. То есть она в разговоре вдруг цепляется за какую-то фразу, после чего у нее раскручивается песня. И чудо не исключение. Она опять-таки о любви к Олегу.
2: Угу. Олегу, конечно, повезло.
1: А кто мы такие?
2: Олегу и одна песня, и другая песня. Мы, чтобы всех Олегов,
1: не обижать?
2: Не обижать. Олеги. Олежки.
1: Угу.
2: А Олеги.
1: Олеги.
2: Олеги. Песню от Аси посвящаем вам.
1: Вот. Все чудо, конечно.
2: Все чудо.
1: И вы тоже чудо. Проголосовать за песню про Олега можно на сайте radio.r.lt под раздел ТОП-20. Там стрелочками вверх-вниз за понравившуюся вам песню. Вдруг песня «Чудо» от Аси вам приглянется, тогда отдайте голос и за нее. Сейчас мы ее послушаем.
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: Давайте опять вернемся к выходным. Надо планировать, несмотря на то, что сегодня...
2: Среда, день непланочный.
1: Но мы должны уже планировать, что делать на выходных. И вот постепенно, поэтапно мы переходим к тому или иному мероприятию. И вот смотрим на Каунас, где на этих выходных с пятницы по воскресенье пройдет ярмарка «Рудо-2026».
2: Ой,
1: то есть осенние, где конкурсы, концерты, мастер-классы, развлечения для детей, а также куча людей, фермеров и так далее, кто будет показывать все, кто на что гораст, с урожайной точки зрения, с рукодельной точки зрения, с умения.
2: Да. Главным событием станет попытка установить рекорд Литвы 25 сентября, это... пятницу.
1: Да.
2: Возле Каунасского самоуправления представят яблочный пирог длиною в 100 метров.
1: Готовят его преподаватели и ученики Каунасского центра профессионального обучения. То есть специалисты из профтехов, ну, которые занимаются кулинарным делом, да. То есть объединились и сделают большой яблочный пирог.
2: Представляешь, это...
1: Урожай яблок в этом году ого-го.
2: Ого-го.
1: Яблочный пирог должен быть ого-го.
2: Да. Вот, может, в Каунас поехать?
1: Всем раздадут этого пирога, как только установят рекорд.
2: Поэтому но будет, если Гинтарас Вигдатович посетит Каунас, просто знайте, что пирога может не достаться.
1: Что есть, то есть. Знаете, я вчера, значит, скидываю рецепт яблочного пирога в рилсиках, увидел яблочного пирога одного литовского блогера, который вот в этот момент говорит, Марине скидываю, он говорит, а я уже подписал, я уже отложила на выходные. Так что у нас на выходных будет яблочный пирог.
2: И в духи, и пирог у него все там на выходных.
1: Все на выходных, это жизнь, конечно,
2: на выходные. Вот одни подарки тебе жена дарит.
1: Что?
2: А ты ей что?
1: Я тоже все дарю ей. Я, ну, вот даже не представляю, что я...
2: Никто не представляет, что за ей дарит. Но ты все.
1: Я все. Я вот этот вот все ко много кого-то.
2: Мужчины, подсуетитесь. И, может быть, от вас жена дождется яблочного пирога на этих выходных. Удивите ее.
1: Ну да, было бы удивительно, если бы я вдруг начал готовить яблочный пирог.
2: Нам бы до Нового года было бы что обсуждать.
1: Это правда. До твоих родов.
2: Да, я бы ехала рожать, и я бы всем рассказала, прикиньте.
1: Ну да, может, действительно начать что-то делать такого. Ну, посмотрим, как пойдет. Я просто подумал, что там интересная мысль.
2: Инфоповод
1: вообще
2: и
1: какой невероятный.
2: И потом заголовки в газетах.
1: Это правда инфоповод такой, знаешь, который мы с тобой точно бы не могли. Мы
2: вот
1: бы,
2: это кризис, ну, да?
1: Мы бы в понедельник только его бы ели, понимаешь?
2: Так и есть.
1: Но...
2: Я бы каждый выход хвалила. Говорю, вы знаете, что мы делали?
1: Да,
2: мы только что пирог ели. А знаете, кто его приготовил?
1: Вот этими вот рука. Уже представляю, как это хорошо.
2: Так, а может?
1: Может. А если я помощника кого-нибудь возьму?
2: Ага, который все за тебя сделает. Я знаю таких помощников. Су-шеф, да?
1: Да, знаменитый. Хорошо, посмотрим. Но у вас есть возможность приехать в Каунас на эти выходные и просто окунуться в вот эту осеннюю атмосферу праздника. Так что добро пожаловать.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер
1: 052-305-005.
2: Итак, дамы и господа, мы с вами выбираем лучшие песни Потапа и Насти Каменских. Если вы готовы, мы давайте выберем и сегодня одну из двух пар. Одну песню из пары. Вот одну из двух.
3: Все
2: пар,
3: верно.
2: Да. Одну песню из пары. Пары сегодня распределились хиты. Хиты, напоминаю просто.
3: Переживает Гинтерс, да. Потому что это его любимая группа после группы «Не пара». Поэтому... Итак, сегодня у нас сражается трек «Чумачечая весна».

0: Вот, вот, нам нужны ваши звонки. Что-то ни одного. Это сейчас я проверяю телефонную линию.
1: Может, проверяй.
0: Нам... А, нет, все. Пошли, работает, да? Работает. Да. Спасибо, что звоните, а то я распереживался. Знаете, где, что, как.
1: Нам эти переживания не нужны.
0: Не нужны. Вам истерики мои не нужны. Телефон не работает. 052-305-005. Доброго утра желаю вам. Как зовут вас?
2: Доброе утро, Бажен.
0: Бажен, как всегда, на острие нашего голосования. Бажен, у нас сегодня два хита. Значит, у нас есть «Чумачечая весна», и у нас есть «Все пучком». За кого?
2: Пучком.
0: Все пучком. Принято. Бочком пролезем. Все принято. Спасибо большое, Бажена. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Я знаю про облизание бочком, если что.
1: Да?
0: Да. Я же все-таки... Фигура.
1: Ой, быстро расскажу. У нас есть история. У нас дверной проем в студию. И когда-то Гинтарес только начинал ходить в спортзал, и я стояла в дверном проеме, и ему удалось пройти сквозь меня. Он прошел, и потом на 20 минут пел себе тиару. Что, почему вы никто не обратили? Как я втянул живот и прошел.
0: Да. 052-305-005. Доброго утра. Здравствуйте, как зовут вас?
3: Здравствуйте, Анжелика.
0: Очень приятно. Анжелика, скажите, пожалуйста, вот две песни. «Чумачечая весна» и «Все пучком». Какая вам больше нравится?
3: Все пучком.
0: Принято. Спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Сергей.
0: Сергей, две песни. «Чумачечая весна» и «Все пучком». Какая вам больше нравится?
4: «Чумачечая весна».
0: У Сергея и осень наступила, а у Сергея уже «Чумачечая весна».
1: Класс.
0: Спасибо, Сергей, вам хорошего утра, хорошего
1: спасибо
0: настроения.
1: Спасибо вам.
0: 052-305-005. Здравствуйте, кто позвонил?
5: Здравствуйте, Кирилл.
0: Кирилл, «Чумачечая весна» или «Все пучком»?
5: Все пучком.
0: У Кирилла и у нас тоже получается «Все пучком». Кирилл, вам огромное спасибо.
1: Спасибо,
0: Кирилл. Поставил точку.
1: Но.
0: И «Все пучком» проходит следующий этап. Спасибо, что звоните, но уже все, до трех победных очков мы играем во всех наших этапах,
1: да,
0: кроме финала. В финале, напоминаю, у нас 5 победных
1: прежде
0: очков.
1: Чем мы включим и дадим слово Потапу и Насте, мы хотим поблагодарить человека, который буквально недавно, минут 30-20 назад, присоединился к нашей платформе Buy Me a Coffee и перевел нам на чаевые. Спасибо огромное.
0: Спасибо большое, мы очень признательны. Есть там имя человечка?
1: Нет, там Тим Бумбон и компания.
0: Тим Бумбон и компания. Спасибо вам за это огромное. Мы безумно благодарны. У нас теперь с Тим Бумбоном и компанией точно все пучком. Погнали, слушаем.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое интересное и актуальное.
2: Сейм принял к рассмотрению предложение увеличить выплаты по беременности и родам, отцовству и уходу за ребенком. Выплаты по беременности и родам и отцовству предлагают повысить с нынешних 77,5% до 100% зарплаты. При уходе за ребенком до 18 месяцев выплата может вырасти с 60 до 80%, а при выборе двухлетнего отпуска с 45 до 65%. В первый год и с 30 до 50 во второй. Это не решит всех проблем, но это хорошо, заявил депутат Виктор Федоров. За рассмотрение поправок проголосовали 89 депутатов, один был против, семеро воздержались.
1: Ну вот расскажи мне, они приняли к рассмотрению, есть ли вероятность того, что они до 1 января?
2: Нет, вероятности нет. То есть они примут, скорее всего, в этом году, но вступят в свои права, скорее всего, либо в мае, ну, в июне, первое полугодие, либо с 28-го, например, года. Это делается для того, чтобы юристы рассмотрели все правовые поправки к закону, ну, то есть со всех сторон осмотрели вот эти вот все лазейки, чтобы кто-то, не дай боженька, потом не решил обмануть и на этом нажиться, и обмануть наше государство.
1: На декретных деньгах-то, да?
2: Да, потому что вы вот возьмете и на Мальдивы в этот отпуск уедете и будете там жить припеваючи за счет литовского государства.
1: На вот эти 30 или 50% во второй год, да?
2: Да, совершенно верно. Ну, ты знаешь, то есть выплаты невероятные. Поэтому, ну, еще и ребенок, это вообще как бонус от государства. Подшучиваю я, понятное дело, но нет, юристы должны рассмотреть этот закон со всех сторон, все правовые базы учесть, там, выплаты и так далее и тому подобное. Это занимает какое-то время, и, скорее всего, то, ну, через полгода, а иногда и год нужно для того, чтобы вступил в силу тот или иной закон.
0: Голоса регионов.
1: 30 сентября в Паневежисе откроют скульптурную композицию, посвященную юристам и нотариусам Йонасу и Альгердосу Мэйгиса. Йонас Мэйгис был один из инициаторов создания Паневежского краеведческого музея. Его сын Альгердес продолжил дело отца и возглавил его нотариальную контору. Сегодня в доме, где они работали, располагается краеведческий музей, отмечающий в этом году столетие. Автор скульптуры Гедиминас Пикурас. Церемония открытия начнется 30 сентября в 3 часа на территории музея.
2: Ограничения на использование телефонов действуют в школах Клайпеды уже второй год, пишет Вакаро Экспрессес. Руководители школ и детских садов говорят, что после периода адаптации дети привыкли к новым правилам, а серьезных конфликтов из-за телефонов практически нет. В разных школах правила отличаются. Где-то телефон должен лежать в рюкзаке, где-то его оставляют в специальной коробке или шкафчике, при этом предусмотрены исключения по состоянию здоровья. Однако за пределами школы ситуация другая. Опрос подростков в странах Балтии показал, что 61% проводят перед экраном не менее 5 часов в день. А больше половины признаются, что иногда не могут оторваться от телефона, даже когда хотят.
1: С 25 по 27 сентября в Друскininkai пройдут Дни туризма. Главной частью программы станет маршрут из 11 световых инсталляций вокруг озера Друсконис с лазерами, музыкой и световыми проекциями. Гостей также ждут концерты, выставки, экскурсии, творческие мастерские, ярмарка, дегустации и специальные предложения от спа-центров и гостиниц. Среди музыкальных событий – аудиовизуальное представление «Сны Чурлёниса», в котором произведения художника соединят с живой музыкой и современными видеопроекциями.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
2: О погоде. Временами ожидаются дожди, преимущественно во второй половине дня. Северный и северо-западный ветер 6,1 метра в секунду. Днем температура будет от 12 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Ши папросто радиорекламу склипа. Дабар гирдите юс. Ир дар кели кельолика. Ар нет келесдешим тукстанчу жмоню. Ты не породимый. Не паspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
0: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
3: Радио R.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Литва поддерживает планы Евросоюза до конца этого года договориться о бюджете ЕС на 28-34 годы. В Министерстве финансов отмечают, что соглашение желательно достичь до того, как Литва в первой половине 27 года возглавит Совет Европейского Союза. Надеемся, что переговоры завершатся еще до нашего председательства, однако должны быть готовы при необходимости взять на себя лидерство, заявила вице-министр финансов Рута Царик. Для Литвы также важно, чтобы в новом бюджете учитывались потребности восточных приграничных регионов ЕС и продолжалась финансовая поддержка Украины.
1: Между тем, Литовский центр по правам человека раскритиковал международный чемпионат по приготовлению ХИВ в Челуте после того, как группа участников появилась на мероприятии с выкрашенными в черный цвет лицами и в черной одежде, изображая темнокожих людей. Фотографии с праздника опубликовало и самоуправление Челуте. Мы считаем, что такая практика на публичном мероприятии неприемлема как форма развлечения или художественного выражения, заявили в центре. Там пояснили, что подобная практика, известная как blackface, имеет историческую связь с расистскими стереотипами. Самоуправление ситуацию пока не прокомментировало.
2: Сейм разрешил энергетическим компаниям во время аварий и чрезвычайных ситуаций привлекать компании из других стран ЕС без проведения госзакупок. Это позволит ЭСО и другим операторам быстрее получать дополнительную помощь, например, после сильных бурь и массовых отключений электричества. Проблема была в том, что последствия устранялись слишком медленно. Это нужно делать лучше, заявил депутат Симонас Гентвилас. Часть депутатов опасается, что услуги зарубежных компаний могут оказаться дороже и в итоге повлиять на счета потребителей.
1: А тем временем ЛТГ «Инфра» совместно с пограничниками обновит систему видеонаблюдения на железнодорожных пограничном пункте Кена. Новое оборудование должно помочь быстрее выявлять нарушения, предотвращать незаконное пересечение границы и оперативнее реагировать на инциденты. Безопасная и надежная инфраструктура – неотъемлемая часть как железнодорожной системы, так и безопасности государства, заявил глава ЛТГ «Инфра» Витис Жальмас. Проект профинансирует из средств программы ЕС по управлению границами.
2: О погоде. Временами ожидаются дожди, преимущественно во второй половине дня. Северный, северо-западный ветер 6-11 метров в секунду. Температура же днем от 12 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Приверс юж дейнуат. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что по его оценке Россия практически проиграла начатую ею войну в Украине. Однако российское руководство не готово признать поражение. Науседа также призвал международное сообщество продолжать поддержку Украины. По его словам, угрозы, связанные с войной, затрагивают и Литву. В последние месяцы ее воздушное пространство нарушили военные беспилотники, а также участились гибридные атаки, дезинформация и диверсии. Литва в то же время поддерживает план Евросоюза до конца этого года договориться о бюджете ЕС на 2028-2034 годы. В Министерстве финансов отмечают, что соглашение желательно достичь до того, как Литва в первой половине 2027-го возглавит Совет Европейского Союза. Надеемся, что переговоры завершатся еще до нашего председательства. Однако должны быть готовы при необходимости взять на себя лидерство, заявила вице-министр финансов Рута Царик. Для Литвы также важно, чтобы в новом бюджете учитывались потребности восточных приграничных регионов ЕС и продолжалась финансовая поддержка Украины. Министр культуры Лукас Альсис заявил, что пока не намерен увольнять канцлера министерства, на поведение которого жаловались сотрудники. Они утверждают, что канцлер обращался с ними неподобающим образом и допускал унизительные высказывания. Сам канцлер признал критику и публично извинился, а министр поручил ему пересмотреть стиль руководства. «Сегодня я слышу готовность человека кардинально изменить ситуацию. Думаю, нормально дать ему возможность доказать сказанное», — заявил Альсис. При этом министр подчеркнул, что вопрос об увольнении остается открытым. Литовские пограничники сообщают о заметном сокращении контрабанды сигарет на воздушных шарах из Беларуси. В этом году перехвачено 150 таких грузов, тогда как за весь прошлый год 635. При этом во вторник в Оренском районе обнаружили почти 12 тысяч пачек сигарет, предположительно доставленных именно таким способом. Подозреваемых пока не задержали. И о погоде. Завтра в Литве также не обойдется без кратковременных дождей. Днем столбики термометров поднимутся до 12-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропустите.

0: Я из Литвы.
1: Это программа «Дай выжи и Митя. Я из Литвы», созданная при содействии Фонда поддержки медиа и Радио Р. В гостях на этой неделе профессор Альфредас Бумблаускас, один из самых известных историков Литвы. Разговор получился в том числе о том, сколько на самом деле существует Литв и почему это не только вопрос учебника истории. Но что профессор подразумевает, когда говорит «Я из Литвы»?
2: Если отвечать на вопрос, что такое Литва, есть три даты. Литва Миндугаса, Литва 16 февраля 1918 года и Литва 11 марта 1990 года. У нас три Литвы. Я формулирую еще и четвертую. Но это евроатлантическая Литва. Для меня не так однозначно.
1: А среди символов этой новой современной Литвы он называет неожиданный пример – технологический бизнес.
2: Я сказал, что нужно очень активно искать свое литовское направление. И они это сделали. Они сделали так, что теперь у них 14 миллионов клиентов – Nord Security. Мне это очень нравится. Это современная Литва.
1: А корни литовской идентичности профессор ищет куда глубже, в идее 20 века о возвращении к морю.
2: Мы вместе с Казисом Пакштасом пришли к мысли, что нужно возвращаться к морю, а не вглубь материка. Вот вторая идея независимой Литвы, которую президент Сметона, по мысли Пакштаса, не понимал.
1: Дайва предлагает для сравнения обратиться к истории России. Там, по ее словам, не было эпохи Ренессанса и связанного с ней культурного расцвета. Хотя некоторые из этих веяний пытались привести ко двору из Италии.
2: Это лишь мимикрия. Это традиция гуманизма. У поколения европейской цивилизации есть греки. Это неизмеримая величина.
1: А в конце самая личная часть. Список литовских чудес, которые перечисляет профессор.
2: У меня есть несколько чудес в истории Литвы. Мы победили под Жальгирисом, Грюнвальдская битва. Это чудо. Чудеса – это то, что мы после 1990-х получили все эти чудеса в истории Литвы. Я просто держу это чудо, которое мы сумели сравнить с Португалией, с Испанией, даже с Италией.
1: На этой неделе в программе «Я из Литвы» был профессор Альфредас Бумблаускас. Полный разговор слушайте и смотрите на сайте и на всех платформах Радио Р.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии Фонда поддержки медиа.
3: Радио Р. Твое осеннее настроение.

Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио R. Музыка для души.

0: Радио Р.
1: В Литве 13 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Сейм Литвы после рассмотрения поддержал предложение провести выборы мэров и муниципальных советов 7 марта 2027 года. За проголосовали 103 депутата, против не было, один воздержался. Теперь Сейму предстоит окончательно утвердить дату выборов. Если решение примут, предвыборная кампания начнется 7 октября этого года.
0: Голоса регионов.
1: По данным исследования Greenpeace, Вильнюс оказался среди европейских столиц с самым заметным ростом цен на общественный транспорт. С июля прошлого года месячный проездной подорожал на 31%, с 29 до 38 евро. Билет на 30 минут с 65 центов до 1 евро, а суточный билет вырос в цене более чем вдвое, с 3 евро 48 центов до 7,5 евро. Для сравнения, за последние три года месячные проездные подорожали в Берлине на 29%, в Вене на 26%, а в Лондоне как минимум на 10%. Ограничения на использование телефонов действуют в школах Клайпеды уже второй год, пишет Вокаро Экспрессос. Руководители школ и детских садов говорят, что после периода адаптации дети привыкли к новым правилам, а серьезных конфликтов из-за телефонов практически нет. В разных школах правила отличаются. Где-то телефоны должны лежать в рюкзаке, где-то его оставляют в специальной коробке или шкафчике, при этом предусмотрены исключения по состоянию здоровья. Однако за пределами школы ситуация другая. Опрос подростков в странах Балтии показал, что 61% проводит перед экраном не менее 5 часов в день, а больше половины признаются, что иногда не могут оторваться от телефона, даже когда захотят. Литовский центр по правам человека раскритиковал международный чемпионат по приготовлению ухи в Щелуте после того, как группа участников появилась на мероприятии с выкрашенными в черный цвет лицами и в черной одежде, изображая темнокожих людей. Фотографии праздника опубликовала и самоуправление Щелуте. «Мы считаем, что такая практика на публичном мероприятии неприемлема как форма развлечения или художественного выражения», заявили в центре. Там пояснили, что подобная практика, известная как blackface, имеет историческую связь с российскими стереотипами. Самоуправление ситуацию пока не прокомментировало. 29 сентября с 17 часов во внутреннем дворе поликлиники в Каролинишке на улице Асановичутес 27А пройдет бесплатный вечер для жителей. Специалисты поликлиники бесплатно проверят остроту зрения, а при обнаружении проблем помогут сразу записаться на консультацию офтальмолога. После проверки выступит Эдмунд Доскучинскас. Участие бесплатное, но из-за ограниченного количества мест необходима предварительная регистрация. Сделать это можно в интернете или по телефону +376 6987 76 991.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в Литве также не обойдется без кратковременных дождей. Днем столбики термометров поднимутся до 12-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию без выходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет билеты.

Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус заявил, что вместо снижения акциза на дизель, правительство может рассмотреть удешевление билетов на поезда и автобусы. По его словам, снижение акциза на 10 центов уменьшило бы цену топлива примерно на 12 центов, но стоило бы бюджету 20 миллионов евро в месяц. Такие меры мы можем рассматривать более реально, поскольку они значительно дешевле, заявил премьер. Сим разрешил энергетическим компаниям во время аварии и чрезвычайных ситуаций привлекать компании из других стран Европейского Союза без проведения государственных закупок. Это позволит ЭСО и другим операторам быстрее получать дополнительную помощь, например, после сильных бурь и массовых отключений электричества. Проблема была в том, что последствия устранялись слишком медленно, и это нужно делать лучше, заявил депутат Симонас Гентвилас. Часть депутатов опасается, что услуги зарубежных компаний могут оказаться дороже и в итоге повлиять на счета потребителей. Министр иностранных дел Кестутис Бодрис назвал продолжение военного присутствия США в Литве сильным сигналом единства союзников. Присутствие американских военных чрезвычайно важно для сдерживания, обороны и безопасности восточного фланга НАТО, заявил он. Ранее президент Гитанас Науседа сообщил, что новая смена американских военных уже направляется в Литву, а их число будет не меньше, чем прежде. Бодрис также подчеркнул, что Литва увеличивает расходы на оборону и создает условия для размещения и подготовки союзных сил. Комиссия по этике Университета менеджмента и экономики ИСМ продлила до 30 октября проверку возможных нарушений академической этики в докторской диссертации премьер-министра Миндаугаса Синкевичуса. Решение принято после поступления новых жалоб, из-за которых университет расширил проверку и привлек международных экспертов. Дискуссия о возможном плагиате в диссертации Синкевичуса началась в июле. Сам премьер неоднократно отвергал обвинения, заявляя, что подготовил работу с соблюдением академической этики. И о погоде. Завтра в Литве также не обойдется без кратковременных дождей. Днем столбики термометров поднимутся до 12-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Добрейшего дня, мои дорогие и прекрасные. Это Ангелина Гудкова. Хороший день на волнах Радио Р. И, видимо, уже конкретно наступившая осень. Хотя, если смотреть прогноз на следующую неделю, там вроде как солнышко будет и где-то около плюс 20. Но когда я сегодня утром проснулась и увидела плюс 9... Я, честно говоря, задумалась на первый момент, что мне сегодня надевать. И я решила, приняла стратегическое решение надеть осеннюю куртку и осенние ботинки. Все, я больше не могу ходить с голой щиколоткой в кроссовках, потому что, во-первых, мокро, во-вторых, холодно. Надеюсь, вы тоже приняли сегодня такое решение и, главное, находитесь в тепле. Но сегодня есть праздники, которые можно отметить, даже не выходя из теплого дома или теплой работы. Во-первых, День мороженого. Ну, мороженое — это прекрасный вообще десерт в любое время года. Всех любителей мороженого я поздравляю. День рождения жевательной резинки тоже сегодня отмечается. 178 лет ей уже. Подумать только. День осеннего равноденствия. Он официально наступил сегодня в 3 часа ночи. И это как бы такой старт вот этому осеннему холодному сезону. Я сегодня себя еще словила на мысли, что буквально, ну вот, чуть больше месяца осталось, и я уже там в начале декабря смогу ставить елку. То есть мы уже с вами близимся постепенно к рождественским праздникам, к Новому году и ко всей вот этой холодине непонятной. Я все еще считаю, что нужно заканчивать холод. Вот Новый год проходит, еще пару дней буквально можно подержать, а потом пускай включается весна, потому что январь в целом и февраль в том числе — это как будто бесполезные, просто холодные месяцы. И еще сегодня... Что сегодня? А все, именины сегодня. Именины у Андрея, Павла, Петра, Ивана, Татьяны, Евгения, Линоса и Лины. Если это вы, огромные вам поздравления летят. Но если не вы, но знаете человека с этим именем, то поздравьте его и как минимум сообщите, что сегодня этот человек отмечает именины. Я с вами на протяжении 2 часов что-нибудь интересненькое расскажу, полезненькое даже, надеюсь. Ну и, конечно же, будем поддерживать друг другу настроение, согреваться в этот прохладный день и слушать классную музыку.
0: Радио Р.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
2: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию без выходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения.
3: Билет распространяет Билеты ЛТ.
4: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Наткнулась на невероятно крутую шпаргалку по покупкам. Вернее, по тому, как сделать покупки выгодными. И там разделение по разным категориям товаров, поэтому вот сейчас вас с ними и познакомлю. Во-первых, кондиционеры, значит. Их, говорят эксперты из социальных сетей, лучше покупать с октября по ноябрь, когда спрос уже падает. И цены на сами кондиционеры и установку могут быть ниже на 15-25%, а монтажники в это время меньше загружены. Ну, в принципе, логично. Потом, школьные товары. Их выгоднее брать в ноябре, когда ажиотаж перед учебным годом давно закончился, но магазины распродают остатки, и плюс дополнительные скидки еще появляются во время Черной пятницы, которая у нас тоже, как известно, в ноябре. Но я, честно говоря, еще не встречала людей, которые бы готовились к новому учебному году с ноября прошлого года, но, возможно, кто-то такой прям продуманный и запасливый есть и среди наших радиослушателей. Я такому умению планировать заранее все и не откладывать на потом очень-очень завидую. Авиабилеты. Тут очень интересно. Я много слышала, кстати, мнений по этому поводу, но вот тут шпаргалки наткнулась в очередной раз. Их советуют искать ночью. Считается, что из-за меньшего количества запросов системы вот этого динамического ценообразования могут показывать более низкие цены. Ну, потому что днем многие могут полезть искать один и тот же маршрут, примерно одни и те же даты, и когда система их видит, что, о, спрос высокий, значит, можно повышать цену. В принципе, так и происходит, например, с перевозчиками такси, вот, которые у нас есть в стране. Ну, не только у нас, конечно. Айфоны, яблочная техника, и лучше покупать в октябре. Как известно, в сентябре компания представляет свои новинки, и после чего, собственно, предыдущие эти поколения всякой техники у них заметно дешевеют. Квартиры тоже тут есть, и говорят эксперты, что их выгоднее искать в январе. В это время спрос ниже, продавцы чаще готовы торговаться, ну а застройщики якобы запускают различные акции и скидки. Машины, вот, например, стоит покупать в последний день месяца. Это что касается салонов и вот прям новых машин, потому что менеджеры стараются выполнить план продаж и могут охотнее давать скидки. Ну и в конце года этот эффект обычно еще сильнее, потому что они закрывают год, ну и, естественно, нужно показать какие-то результаты. Одежду выгоднее покупать в январе и июле, потому что именно тогда проходят крупные сезонные распродажи, а магазины освобождают место под новые коллекции. Ну и ноутбук советуют брать в феврале, потому что там рождественский ажиотаж и январские распродажи уже заканчиваются, спрос снижается, но производители начинают готовиться к весенним новинкам. Вот такой вот чек-лист по тому, как совершать выгодные покупки, я нашла в социальных сетях. Надеюсь, что-то из этого действительно работает, ну и вам пригодится.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: истории музыки.
1: Музыкальная рубрика сегодня днерожденческая, потому что 40 лет исполняется Стёпе Литкову, основателю, солисту, основному автору песен группы «Марсель», которая была создана в 2005 году вместе с его университетскими друзьями Митей Блиновым и Евгением Бабенко. Причем сам Литков рассказывал, что профессиональной музыке он никогда не учился, его образование вообще связано с режиссурой шоу-программ. Но все равно, так или иначе, он соприкасается с творчеством, по крайней мере, может срежиссировать или поставить шоу на своих концертах. Хотя не то, чтобы я, кстати, замечала, что какие-то невероятные шоу на концертах группы «Марсель» происходят. Ну и, конечно же, я обычно под такие поводы ставлю песни либо вот конкретного человека, либо группы, и в данном случае я не могла обойти стороной возможность поставить песню группы «Марсель» в эфире, и у меня уже играло «Настроение осень», «Эта песня для тебя». В принципе, у них вот эти мотивы песен «Добрая грусть», они очень комфортные, очень уютные. Но я вдруг поняла, что одну песню из их творчества я в эфире не ставила. Но это, как мне показывал, например, Spotify, самая прослушиваемая их песня. И она называется «Предубеждение и гордость». Она стала особенно важной просто потому, что там содержится личная история. Ну и плюс это была первая песня и первый клип «Марселя» после окончания их сотрудничества с продюсером и выхода в свободное музыкальное плавание. И сам Стёпа вспоминает, что композиция успешно разошлась и по радио, и по чартам, да и до сих пор он считает ее одним из главных хитов коллектива. Слова и музыку написал, конечно же, он сам. И одна из самых запоминающих сцен самого текста вовсе не выдумка. Там такая сцена была, точнее, фраза о том, что вот она написала что-то там на снегу, какую-то фразу, и Стёпа рассказывал, что после серьезной ссоры с его тогдашней женой Катей он проснулся и обнаружил, что ее нет дома. Она позвонила, попросила выглянуть из окна, и во дворе на огромном таком заснеженном поле Катя стояла с баллончиком краски, но на снегу было написано огромными буквами «Мы все переживем». И именно эта история затем появилась в песне. Песня правда классная. Она вот немного держит тебя в напряжении, но там такой прям рассказ, основанный на реальной жизни. И я такое в песнях обожаю. Вот эту личную часть, что-то, что ты можешь узнать об артисте дополнительно. Поэтому с огромным удовольствием прямо сейчас в эфире «Радио Р» представляю «Марсель» с песней «Предубеждение и гордость».

0: Я из Литвы.
1: Aš esu Alfredas Bumblauskas,
0: профессор Вильнюсского университета.
1: Dalyvau laidoj pas
0: Daivą Žeimytę. Я принял участие в передаче Daivą Žeimytę. И с ней мы поговорили о том, что значит быть литовцем сегодня, и о том, что сегодня значит Литва. Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 15 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Сейм Литвы принял к рассмотрению предложение увеличить выплаты по беременности и родам, отцовству и уходу за ребенком. Выплаты по беременности и родам и отцовству предлагают повысить с нынешних 77,58% до 100% от зарплаты. При уходе за ребенком до 18 месяцев выплата может вырасти с 60 до 80%, а при выборе двухлетнего отпуска по уходу за ребенком с 45 до 60%, 65% в первый год и с 30% до 50% во второй. Это не решит всех проблем, но это хорошо, заявил депутат Виктор Федоров. За рассмотрение поправок проголосовали 89 депутатов, один был против, семеро воздержались. Решение о переходе Литвы на всеобщий воинский призыв к 2030 году пока не принято, заявил советник президента по национальной безопасности Дэвидас Мутулионис. Этот вопрос предстоит рассмотреть Государственному совету по обороне после оценки стоимости и возможности реализации такой модели. В частности, необходимо определить, должны ли все призывники проходить военную службу или часть из них может выбрать альтернативную службу. Мутулионис также заявил, что расходы Литвы на оборону будут превышать 5% ВВП. Мэр литовских самоуправлений в течение двух недель представит правительству предложение, от каких государственных учреждений или должностей можно отказаться для экономии бюджетных средств, заявил премьер-министр Миндаугас Синкевичус. По его словам, первой в списке может оказаться Национальная земельная служба. Премьер также считает, что возможности для сокращения расходов должны искать сами министерства и канцелярия правительства, прежде чем рассматривать расширение налоговой базы или введение новых налогов. ЛТГ «Инфра» совместно с пограничниками обновит систему видеонаблюдения на железнодорожном пограничном пункте Кяна. Новое оборудование должно помочь быстрее выявлять нарушения, предотвращать незаконное пересечение границы и оперативнее реагировать на инциденты. Безопасная и надежная инфраструктура – это неотъемлемая часть как железнодорожной системы, так и безопасности государства, заявил глава ЛТГ «Инфра». Проект финансируют из средств программы ЕС по управлению границами. И о погоде. Завтра в Литве также не обойдется без кратковременных дождей. Днем столбики термометров поднимутся до 12-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Исследования, о которых никто не просил, но их по какой-то причине сделали, снова здесь и снова в эфире. И это исследование касается нас с вами, дорогие девчонки. В общем, ученые выяснили, что женщинам чаще нравятся творческие люди с признаками психических расстройств. Та-да-да-дам! Я не могу, мне уже смешно, извините. В общем, в исследовании, в котором участвовали 308 человек, испытуемым показывали тексты одного писателя, чье творчество менялось по мере ухудшения его психического состояния. Мужчины чаще выбирали стихи, которые были написаны до появления проблем со здоровьем, ну а женщины — произведения из периода психоза. И некоторые участницы даже хотели бы пойти с автором до свидания. Исследователи связали такую реакцию с большей чувствительностью женщин к проблемам других людей. Ну, то есть мы прям очень эмпатичные, мы хотим это все прочувствовать на себе, поставить себя на место другого человека, чтобы лучше его понять. И я, честно говоря, здесь подписываюсь под каждым словом. Ну, потому что у меня, по крайней мере, у моих ближайших подруг, ну, есть вот эта склонность к какой-то, ну, я бы даже сказала, немножко драме. В своей жизни драмы не хочется, но вот так что-нибудь покопаться в чужой, то вполне себе. Я, кстати, не так давно наткнулась на промпт такой забавный в чате GPT. Просто пишите «roast me in Russian», то есть «прожарь меня по-русски», и он на основе всего, что вы когда-нибудь у него спрашивали, вас прожаривает в шутливой форме. И у меня вот прожарка заключалась еще и в том, какую музыку я слушаю. Я вот даже нашла специально этот чат с ним, и он, значит, говорит... Ангелина не слушает музыку, Ангелина включает Spotify и говорит: «Найдите мне мужчину, которому эмоционально хуже, чем мне. Если артист психологически стабилен, счастлив в браке и нормально общается с родителями, она его пропускает». Ну что я могу поделать? Мне нравится музыка, где там, ну, много драмы, в текстах какой-то дополнительный смысл заложен. Или вот как, например, с группой «Марсель», там личная история. Это же круто, это интересно, и это всегда прям очень сильно тебя цепляет. А не просто какой-нибудь бит, танцевальная музыка, обо всем и ни о чем. Ну да, это расслабляет, это можно слушать фоном, но я так люблю погружаться во все это. Ну и, наверное, кстати, вот этим исследованием можно объяснить еще и то, что девчонки именно гораздо более склонны к просмотру различных true crime документалов, чем мужчины, потому что им как будто бы все равно, а вот мы прям: «О боже, как классно, как интересно, он такой псих, и что там будет дальше?» Ой, я, конечно, я не знаю, как объяснить, в принципе, этот феномен. Наверное, просто нужно с ним существовать. Девчонки наши дорогие, наши слушательницы, вам огромный привет. Дайте мне знать, если что, в Фейсбуке, так это на самом деле или нет. У вас все спокойно, и подобное не привлекает.
0: Радио R.

0: Р. А так можно было?
1: Лайфхак как раз для холодной погоды, потому что многие с каким-нибудь горячим чаем или кофе в термосе выбираются из дома на работу, кто-то едет на природу и наливает в термос горячий чай. В общем, важно знать, как убрать запах из термоса и правильно его помыть. Сначала нужно полностью разобрать крышку, но только на те детали, которые предусмотрено снимать производителем. Уплотнительные вот эти всякие кольца, другие какие-то съемные элементы нужно вымыть отдельно теплой водой с небольшим количеством средств для посуды. Сам термос нужно наполнить теплой водой, добавить немного средства и вымыть мягким ёршиком для бутылок. Я все порываюсь купить, но вот, кстати, надо будет это сделать и промыть свои все бутылки, нержавеющие термос в том числе. Он позволяет добраться до дна и стенок, не царапая внутреннюю поверхность. Затем несколько раз тщательно ополаскиваем термос чистой водой. Если вдруг случилось так, что запах остался, то сначала нужно еще раз проверить крышку и уплотнители, потому что именно там часто сохраняются разнообразные загрязнения, которые невозможно убрать простым там ополаскиванием собранной этой крышки. И для некоторых термосов производители разрешают более глубокую чистку определенными всякими средствами, но здесь лучше, конечно, свериться с инструкцией конкретной модели, особенно если внутри есть какое-то специальное покрытие. После мытья важно не закрывать термос сразу. Нужно оставить эту колбу и разобранную крышку, полностью дать им высохнуть на воздухе. Можно на балкон поставить, если есть такая возможность, либо где-нибудь на подоконник, потому что если закрыть термос еще влажным и убрать шкаф, то внутри останется теплая влажная среда, неприятный запах может быстро вернуться, ну и не дай бог еще что-нибудь произойдет. Что лучше не делать, значит, советуют эксперты. Не нужно пытаться отскребать налет металлической губкой, ножом, какими-то другими предметами. Не стоит автоматически заливать в термос различные средства, которые содержат хлор, ну или другую агрессивную химию, потому что допустимые средства зависят именно от материала и рекомендации производителя. И в качестве бонус-совета тоже советуют после кофе, например, молочных напитков, сладкого чая лучше термос хотя бы ополоснуть как можно скорее. Чем дольше остатки напитка там находятся, в этих крышках, и уплотнителях, то тем сложнее избавиться от запаха. Я люблю всю эту эстетику с термосами, термокружками. Мне кажется, что это так круто. Еще и деньги экономят на напитках, которые вы можете купить где-нибудь в кафешках. Поэтому нужно ими пользоваться, особенно в такое время, и согреваться. Потому что именно в такую погоду повышается вероятность заболеть. Поэтому вот такой лайфхак. Надеюсь, кому-нибудь он окажется полезным.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Ну что ж, мои дорогие прекрасные, я, Ангелина Гудкова, на этой ноте ставлю точку в своей части хорошего дня и отправляюсь домой согреваться, пить горячий чай и под пледом чего-нибудь приятного смотреть. Вот вчера с таким удовольствием легла, посмотрела «Форсаж», еще свечи зажгла свои, вот это невероятное освещение неоновое. В общем, такой уют был, а еще учитывая то, что дождь шел, ну прям красота, лепота. Я понимаю, что я в холодный сезон обожаю свою квартиру еще больше, чем в любое другое время. Поэтому давайте вы тоже наслаждаетесь присутствием дома, обуючивайте его как-то, если, например, уюта не хватает. Это можно банально с помощью свечек сделать. Ну а впереди Женя Соленков, который продолжит вас радовать, а мы с вами услышимся завтра.
0: Радио Р. То, что надо.
2: Наконец-то дошло.

0: Радио Р.
1: 16:00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Если США договорятся с Минском о покупке белорусских калийных удобрений, нарушение действующих санкций ЕС стало бы своего рода моральным унижением, заявил советник президента Литвы по национальной безопасности Дэвидас Матулёнис. При этом он подчеркнул, что возможный транзит удобрений не обязательно будет проходить через Литву и Клайпедский порт, а США не оказывают на Вильнюс давления по этому вопросу. По словам Матулёниса, Вашингтон обсуждает возможный транзит и с другими странами региона, которые пока придерживаются общей позиции по санкциям.
0: Голоса регионов.
1: В Вильнюсе на улице Миглос носят старое здание филиала прогимназии князя Гедиминаса. Речь идет не о ремонте. Почти 60-летнее здание полностью демонтируют, а измельченные строительные материалы используют при строительстве дорог. «Иногда, чтобы появилось что-то новое, сначала нужно попрощаться со старым», отмечают авторы проекта. На этом месте появится современная школа с новыми учебными помещениями и спортивными зонами. С 25 по 27 сентября в Друскининкой пройдут Дни туризма. Главной частью программы станет маршрут из 11 световых инсталляций вокруг озера Друсканис с лазерами, музыкой и световыми проекциями. Гостей также ждут концерты, выставки, экскурсии, творческие мастерские, ярмарка и дегустации, специальные предложения от спа-центров и гостиниц. Среди музыкальных событий – аудиовизуальное представление «Сны Чурлёниса», в котором произведения художника соединят с живой музыкой и современными видеопроекциями. В Жасляй установили 3 новые скульптуры, созданные во время почти недельного творческого симпозиума. Тяжелый флаг Нерюса Эрминаса появился у озера Статкунишкес, ловец дождя Тауроса Кенсминаса на пешеходной дорожке у этого же озера. Работа Данаса Алексы «Придет весна» возле культурного центра. Скульптуры посвящены природе, времени, памяти и связи человека с окружающей средой. Хотелось, чтобы жители могли подойти, поговорить с художниками, увидеть процессы их работы и со временем найти свое отношение к авторам и их произведениям, рассказала куратор проекта Агния Мацкевичути. В Вильнюсе начинается реконструкция автобусного парка на улице Юстинишкю стоимостью 15 миллионов евро. Здесь обновят площадки, инженерные сети, построят навесы с зелеными крышами и оборудуют инфраструктуру для зарядки электробусов. Проект охватывает очень широкий спектр работ от строительства и укладки покрытий до устройства канализации, электрических сетей и сетей связи, рассказал глава КРС Мартинас Валанчус. Работы начнутся уже в сентябре и будут проходить без остановки работы автобусного парка.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. В четверг синоптики обещают нам меньше дождей и ветер должен утихнуть. Ночью ближайшие 6-11 градусов тепла, завтра днем от 12 до 17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Хороший день на волнах Радио Р продолжается. Мне искренне хочется верить, что ваш сегодняшний день полон бодрости и энергии, несмотря на то, что творится за окном. А за окном творится осень, хотя бабье лето на следующей неделе все-таки вроде бы как, давайте говорить об этом осторожно, к нам придет, и мы еще увидим солнце. Потом попрощаемся с ним, во всяком случае, с теплыми его лучами, где-то до мая месяца. Ну, а пока давайте обратимся к календарю, который говорит нам, что сегодня 23 сентября. И сегодня есть о чем поговорить, начиная от того, что сегодня день песочных часов, Всемирный день борьбы с раком груди, день осеннего равноденствия. Вот это да, это замечательное астрологическое событие. Об этом можно долго говорить. Кстати, раньше наши с вами предки, где бы мы ни жили, ни находились, Новый год как раз-таки праздновали 23 сентября, потому что именно это был тот самый момент, когда тьма побеждает свет и заканчиваются все дела урожайные, и нужно переждать времечко до следующего равноденствия весеннего. Но мы с вами ждать не будем, будем наслаждаться каждым днем. И знаете что? Я так подумал, тут это все, конечно, вам все позже расскажу. Давайте сделаем так. Через 15 минут, 4:30, мы с вами созваниваемся. Телефон студии нашей 05-2305-005. Напоминаю, что вы будете звонить в прямой эфир, а это значит, что давайте будем разговаривать, даже если вас переполняют эмоции, как-то так максимально удобоваримо и культурно, чтобы не пришлось ничего запикивать и заглушать ваши звонки. Потому что тема будет следующая. То, что я обнаружил в новостях. Вот, например, премьер Миндуга Синкевича заявил, что вместо снижения акциза на дизель, правительство может рассмотреть удешевление билетов на поезда и автобусы. Итак, дамы и господа, особенно автолюбители и автоценители, вы точно знаете, какие цены сейчас на автозаправках. Поэтому расскажите, пожалуйста, как вам кажется, что было бы лучше? Если бы снизили акцизы, тогда, соответственно, цена на топливо упала бы на 12 центов. Либо сделать дешевле билеты на поезда и автобусы. Вот что для вас, конкретно для вас выгоднее? Что вы по этому поводу думаете? Давайте звоните, дозванивайтесь и еще расскажите, сократилось ли у вас количество поездок куда-либо ввиду того, что цены на топливо растут вообще просто как хотят.
0: Радио Р.

0: Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
1: Подынокем апе швара.
2: Герой.
1: Шварос ир тваркос бере синонимас иш двею жодю. Clean Solutions. Профессионалю вальмо паслаугу павадинимас иш двею жодю. Clean Solutions. Патикимас пасрингимас патикин бюро швара экспертамс. Ду жодю. Clean Solutions. Ар жинотя даугеу шварос имоню?
2: Жинау, бет рекомендую. Clean Solutions.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Впервые в Литве Worldwide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября – Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября – Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября – Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября – Шауляй, концертный зал «Сауле». «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет Билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».

0: Р. Хороший день. Наш номер 052-305-005.
1: Так, дорогие мои, я говорил вам, давайте дозвонимся. Вы слышали номер телефона, я повторю, если нужно, а я надеюсь, что нужно, 052-305-005. Вопрос ко всем вам, что там по поводу цен на бензин? Как вообще, как они вас задевают, не задевают? Что лучше, сделать его дешевле на 12 центов или снизить стоимость проезда на автобусах и поездах? Вот к нам уже кто-то дозванивается, давайте попробуем... Итак, алло, здравствуйте. Добрый день, как вас зовут? Немножечко слышно вас тяжеловато. Давайте попробуем телефон поближе, громкую связь, выключить радио, если оно рядом.
2: Вестагенеса.
1: А, супер, Вестагенес. Так, ну, расскажите, что бы вы предпочли? Снижение цен на 12 центов на топливо, либо снижение цен на билеты?
2: Ну, наверное, снижение... акциза.
1: Снижение акциза.
2: Это важнее, я так думаю.
1: Это важнее. Вы постоянно за рулем?
2: Ну, практически, да. И я думаю, что и продукты бы немножко бы не стали так сильно дорожать.
1: Ага. Вот, Вероника, вот знаете, что радует? Радует, что у наших слушателей очень хорошо работают вот эти связи причинно-следственные. Потому что одно дело снизить действительно цены на билеты на автобус, другое дело на все топливо, чтобы дешевле была логистика. Понятно. Вероника, вы на себе ощутили, стали меньше ездить, реже заправляться?
2: Ну, как бы по вынужденному то, что работа, по неволе заправляешься, но понимаешь о том, что дорогие поездки получаются.
1: Это да. Вероника, большое спасибо вам за ваш звонок. Спасибо, что дозвонились, поделились своим мнением. Идем с вами дальше. Друзья, алло, здравствуйте, как вас зовут?
3: Алло, здравствуйте, Кароль.
1: Кароль, так, Кароль, расскажите, как у вас ощущение, впечатление от цен на топливо и что с этим делать?
3: Ну... Если честно, в шоке с цен на топливо. Я бы предлагал бы немного снизить цены на топливо, чтобы как-то было легче.
1: Вы почувствовали, что стали меньше заправляться, меньше ездить?
3: Ну, если честно, да, почувствовал. Меньше начал на машине ездить, больше начал кататься на автобусах.
1: О, смотрите, но вы как раз вот представитель, скажем, тех водителей, на которых и рассчитывают, что если цены такие высокие, пересаживайтесь на общественный транспорт, и пробок будет меньше. Есть такое ощущение. Хорошо, Карл, значит, в целом лучше снижать акциз, правильно, чем билеты на автобусы?
3: Да.
1: Окей, понял вас. Большое спасибо за ваш звонок, Карл. Желаю вам, чтобы зарплата росла и можно было заправляться, как раньше. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Добрый день, как вас зовут?
4: Павел.
1: Итак, Павел, ну-ка, вы сейчас за рулем?
4: Да.
1: Так, когда, по какой цене в последний раз заправлялись?
4: Последний раз я заправлял дизель по 2, по-моему, 17.
1: Ой, так это
4: не,
1: даже...
4: по 2,10.
1: Ну, слушайте, так это даже не 2,2, это 2,17. Так что, Павел, акциз снижать или проще будет на автобусах и поездах ездить, если билеты подешевле будут?
4: Думаю, нужно снижать акциз, потому что, ну, допустим, вот ездишь такси, водителя, они же очень чувствуют сильно по заработку, как бы такси особо не дорожает, а получается, ну, тарифы не дорожают, а получается топливо дорожает, заработок меньше. А налоги что, не понижаются?
1: Это да, тут уж извините, пожалуйста. Акциз акцизом, а налоги-то никто не предлагает снизить. Понял вас, Павел, большое спасибо. Желаю вам, чтобы зарплата росла. Вот всем так желаю. Растет зарплата, проще заправляться. Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: А как вас зовут?
5: Меня зовут Сергей.
1: Итак, да, Сергей из Вильнюса. Что там по ощущениям топливным?
5: Катастрофа и кошмар.
1: Сергей, вы часто заправляете автомобиль, вы работаете, может быть, водителем или просто часто куда-то ездите?
5: По роду, так сказать, деятельности очень много приходится путешествовать как по стране, так и по ближнему зарубежью, по Прибалтике.
1: Так.
5: Поэтому, да, заливаюсь очень часто и, ну, ситуация пугающая.
1: Слушайте, Сергей, а вот такой вопрос. Если вы ездите часто по странам Балтии, там в Латвию, Эстонию, вот по моим ощущениям, там еще лет 5-7 назад, а раньше тем более, в Литве гораздо было дешевле топливо, чем в той же Латвии и Эстонии. Вот сейчас как это ощущается?
5: Не всегда. Бывало, что и в Латвии, и в Эстонии дешевле. Эти скачки цен, они такие, ну, я не знаю, от чего это зависит. Видно, у нас...
1: Возможно, упали, возможно от акциза, Сергей. Так.
5: Да, что касается вот этого понижения цен, акциза и так далее, я думаю, тут речь должна идти вообще не о понижении акциза, не о какой-то скидке. Есть примеры в мире. Государство компенсирует часть стоимости. А не говорит о том, что мы не заработаем денежку, если акциз уменьшим.
1: Окей.
5: Взять ту же самую Японию, там компенсируют. Нам приезжали партнеры из Японии, у них глаза на лоб полезли от наших цен.
1: Ну, так вы же скажите своим партнерам, скажите, ребята, у нас тут просто вообще такие богатые люди, у нас такие зарплаты в стране, что нам это топливо выше 2 евро, это тьфу. А сколько у японцев стоит? Сергей,
5: ну,
1: сколько
5: у японцев? Они сказали, что почти в 2 раза дешевле.
1: У них 2 раза дешевле. Ну, Япония, почти, она же, да, сказал. Знаменитая нефтяная страна, у них там все есть. Да.
5: Да. Если бы взять, были бы, как говорится, всей...
1: Да, Сергей, большое спасибо вам за звонок. Вот так вот классно. Вот позвонил Сергей еще, рассказал, что думают японцы, когда приезжают к нам. Ну, давайте, вот еще есть звоночек. Примем. Алло, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Добрый. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
6: Анатолий.
1: Анатолий.
6: Шельченкай.
1: Ага, Шельченкай. Так, раньше я знаю, что часто ездили заправляться в соседнюю страну, в которую сейчас все реже ездят.
6: Так. Ну, да.
1: Да, Анатолий, как дела? Ну, как?
6: Хорошо, сейчас хочу поговорить насчет нашей Прибалтики. Вот, катаюсь все время в Латвии.
1: Так.
6: Езжу каждый раз. Ну вот, в понедельник выезжал с Вильнюса, работаю на Латвии, выезжал с Вильнюса, заправился на Циркл по 2,39.
1: Так.
6: Залил 30 литров, чтобы доехать до Латвии. Угу. Латвию дал Петерсе, я залил на Циркл-Ки 2,12 стоил стоимость 12 ночи, плюс 4 цента скидки, это получилось по 2,08.
1: Угу.
6: Вот, пожалуйста, топливо. Какая разница с Литвой и Латвией?
1: Ну да, и я так понимаю, что есть же еще такая проблемка, что когда грузовики, например, заправляются, они же заправляются там, где будет это сделать дешевле, заправлялись бы в Литве, если снизить акциз, все равно больше бы заливали, больше бы оставалось в бюджете, но это моя математика. Ладно, это так, знаете, мысли не профессионала, назовем это таким образом.
6: Ну да, и они дальше снижают акциз. Вот сейчас у них будут выборы в Латвии.
1: Ага.
6: То же самое. И они дальше будут снижать акциз. И все, Латвия, видите, пожалуйста, снижает. Она, вот, правительство, ну, пересаживайтесь на велосипеды. Ну, просто они сами садятся на велосипеды. Как нам добраться на работу? На велосипедах будем кататься. Они катаются, правильно, на государственном топливе. У них пускай топливо и по 3 будет евро, сейчас они нас пугают. Будет и по 3, по 3,50. Пускай они на велосипедах ездят сели. Они же рядышком сели, поехали.
1: Да, Анатолий, понятное дело, я понимаю ваше негодование. Спасибо, Анатолий, большое за звонок, за то, что как раз-таки рассказали про разницу на заправках с Литвой и Латвией. Действительно, на велосипеды пересаживаться, мне кажется, сейчас как раз вот самая хорошая погода для того, чтобы оседлать велосипеды и, так сказать, на них ездить на работу. Но, знаете, на велосипеде 2 раза в такую погоду на работу съездишь, потом на больничном месяц проведешь, реально на топливе сэкономишь. Друзья, я вижу еще, что есть звонки у нас, прошу прощения, не можем мы принять абсолютно всех, потому что ограничены вот этим временем, которое можем занимать в эфире разговорами с вами, но продолжим, будьте всегда с нами на волне, и будем стараться так вот пару раз в неделю как-то такие колючие темы поднимать, чтобы можно было высказаться, и все остальные, кто слушает, такие, да-да-да, я тоже согласен. Спасибо большое за то, что вы с нами вот так вот всегда на связи.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Ну что, друзья, осень настала, высохли листы, никто мне не нужен, кроме ты. Это единственное стихотворение про осень, которое я великолепно помню, потому что оно, скажем так, максимально простое и максимально неправильная форма слова «ты». Потому что никто мне не нужен, в том числе и насморк, и сопли. Не знаю, как у вас, а если у вас есть дети, то, скорее всего, ситуация похожая. Вдруг все перезаболели. Дети из садов и школ поприносили домой первые яркие впечатления начала учебного года, а вместе с этими впечатлениями сопли, кашель, чихание и все вот это сопутствующее осеннему состоянию. Что поделаешь, как говорят врачи, как только все вновь отовсюду возвращаются, собираются в одном замкнутом помещении, все это начинается. Знаю, что во многих офисах тоже прям слегли люди со всеми возможными насморками, ОРВИ и остальным прочим. Что делать? Что с этим делать? Как говорят специалисты, во-первых, руки... Руки прочь! Нет, не прочь. Руки мыть. Это как бы банально. Совет-то такой понятный, но ничего не поделаешь. Домой пришли, помыли руки с мылом. На работу пришли, помыли руки с мылом. С работы уходите, помыли руки с мылом. На обед идете, приходите, все то же самое делаете. И это мытье, кстати, должно быть не так вот, типа, вот как я мою руки. Кран включил, там полпальца подсунул на 3 секунды. Вроде бы как все помыл. А нет, нормально, это 20-30 секунд подержать под теплой водой, желательно еще и с мылом. Ну и пользуйтесь кремами, чтобы руки от мыла не пересыхали. Проветривание. Не надо осенью превращать квартиру в какой-то, знаете, бункер вот этот герметичный, потому что вот мы сейчас тут приоткроем, начнутся сквозняки, и мы все перезаболеем. Если у вас будет небольшой сквозняк, вас не продует, а продует ваше помещение и немножечко там разгонит все вот эти вирусы, которые накапливаются постоянно. Ну и, конечно, ради родители, вы в курсе, да, что если вдруг ребенок принес какие-то сопли домой, да даже если взрослые, вот вы живете, там детей у вас нету, если кто-то один пришел с, так сказать, не совсем приятными впечатлениями в носу и в горле, понимаю, конечно, там согреть своего любимого, любимую, под пледик залезть, укутать, чаек горячий подавать, это все хорошо, но чем меньше вы обмениваетесь своими чашками, ложками, кружками, тарелками, тем лучше, так что тот, кто с насморком, тому повезло, у того отдельная чашка, ложка, кружка и столовые приборы. И, конечно, уважаемые родители, особенно отцы, не надо потом за детьми доедать то, что они не доели. Там можно еще накидать про влажную уборку и все вот это, но даже какие-то элементарные вот эти первых три совета про руки, проветривание и отдельную чашку хотя бы для того, кто простыл, это все спасет всех ваших домочадцев от того, чтобы подряд не слегли все. А это же еще вот этот феномен невероятный, когда все по очереди болеют в одном доме. Не то чтобы раз и все там, не знаю, трое, четверо, пятеро, оп, и все. Все на недельку слегли, и тут же все выздоровели. Нет, начинает один, потом второй, третий. Это все тянется на месяц, растягивается. А пока все доболели, уже тот, который давно выздоровел, по второму кругу начинает идти. В общем, вам крепкого иммунитета на все это времечко. Услышимся в следующем часе.
0: Вы слушаете Радио Р.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: 17:00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Сейм принял к рассмотрению предложение увеличить выплаты по беременности и родам, отцовству и уходу за ребенком. Выплаты по беременности и родам и отцовству предлагают повысить с нынешних 77,5% до 100% зарплаты. При уходе за ребенком до 18 месяцев выплата может вырасти с 60 до 80%, а при выборе двухлетнего отпуска с 45 до 65% в первый год и с 30 до 50% во второй. Это не решит всех проблем, но это хорошо, заявил депутат Виктор Федоров. За рассмотрение поправок проголосовали 89 депутатов, один был против, семеро воздержались. Комитет Сейма по государственному управлению и самоуправлению поддержал предложение провести вместе с муниципальными выборами 2027 года консультативный референдум о закреплении понятия семьи в Конституции. Гражданам предлагается высказать мнение, следует ли прямо установить, что семейные правовые отношения возникают только из брака мужчины и женщины, материнства и отцовства. Окончательное решение о проведении референдума должен принять Сейм. При этом среди юристов существуют разногласия относительно соответствия такой инициативы Конституции и международным обязательствам Литвы. Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что искусственный интеллект все чаще используется в злонамеренных целях, в том числе для распространения дезинформации и манипулирования информацией. Он призвал международное сообщество совместно решать связанные с ИИ правовые, этические и стратегические проблемы. Науседа подчеркнул, что развитие технологий должно сопровождаться сохранением ответственности человека, соблюдением международного права и защитой прав человека. Конституционный суд Литвы принял к рассмотрению обращение 37 депутатов Сейма по поводу принятых в июне поправок к закону о национальном вещателе ЛРТ. Парламентарии просят проверить, соответствует ли Конституции новый порядок формирования Совета ЛРТ и процедура досрочного увольнения генерального директора. По их мнению, изменения могут усилить политическое влияние на общественного вещателя и ослабить гарантии его независимости. Согласно новым правилам, Совет ЛРТ будет состоять из 15 человек, 8 из которых назначат президент. И 7. Премьер Миндаугас Синкевичус заявил, что вместо снижения акциза на дизель, правительство может рассмотреть удешевление билетов на поезда и автобусы. По его словам, снижение акциза на 10 центов уменьшило бы цену топлива примерно на 12 центов, но стоило бы бюджету 20 миллионов евро в месяц. Такие меры мы можем рассматривать более реально, поскольку они значительно дешевле, сказал премьер. И о погоде. Ближайшей ночью температура воздуха 6-11 градусов. Завтра днем 12-17 градусов тепла. Синоптики обещают, что в четверг дождей станет меньше, а ветер утихнет.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Продолжаем эфир «Хорошего дня». Хочется верить, что эфиры «Хорошего дня» хорошие сами по себе, и у вас отличное, великолепное настроение. Хотя, знаете, так вот, как с коллегами тут перекинулись, такое ощущение, что наступает какая-то небольшая осенняя вялость. Но это ненадолго. Уже говорил вам, что на следующей неделе нам еще обещает солнце. Возможно, там мы немножечко все взбодримся. Ну или как говорила моя бабушка, вот тут вот, когда осень приходит, все, ближе к октябрю наступает у себя гульная млявость, обыяковость да життя. Но давайте находить что-то приятное во всем происходящем, тем более, что сегодня день осеннего равноденствия. Или, как говорил мой один одноклассник, день осеннего равнодевствия. Уж не знаю, что он под этим подразумевал, но явно не какие-то астрологические вопросики. На самом деле, это штука такая достаточно символичная. И, как мы знаем, у нас в Литве, во всяком случае, сохранилась вот эта традиция встречать особыми действиями, кострами, сжиганиями, ночными вот этими гуляниями вокруг горящих скульптур из соломы, встречать момент, когда тьма побеждает свет. Суеверий, конечно, было очень много у наших предков по этому поводу, но все они основывались в основном на то, что заканчивается урожайный сезон, начинается вот темная половина года, сырая, осенняя, холодная и так далее. Естественно, в это время нужно было поблагодарить землю, земелюшку за то, что дала нам столько всего нужного, плодородного, что потом можно будет всю зиму употреблять и с голоду не пухнуть. Есть всякие эзотерические советы. Вот в эту дату говорят, что в равноденствии как осеннее, так и весеннее, нужно избавляться от старых вещей, от всего того, что было накоплено, чего очень хочется избавиться, загадывать желание на там, следующую половину года, мириться с людьми, наводить порядок дома и, естественно, в голове у себя. Это, наверное, очень неплохой повод. Я вот сейчас подумал, что все никак не могу избавиться в гардеробе от каких-то вещей, которые сейчас почему-то висят у меня на случай на вырост. Хотя вырасти я уже не собираюсь. Это не столько про вверх, сколько про вширь. И что-то вот это висит такое ненужное, надо избавиться. Хотя, смотрите сами, не надо тут сильно заморачиваться. Хотя бы пакет с пакетами обновите, выбросите там все лишнее, что лежало, и оно только место у вас занимает. На самом же деле ничего там сверхъестественного не происходит. Все предельно понятно. Ось наклона Земли, 23,5 градуса, земелька отворачивается от Солнца, и у нас в северном полушарии наступает астрономическая осень, а вслед за ней и зимушка-зима. А где-то там, значит, за экватором, с обратной стороны, где-нибудь в Австралии, где там еще Чили, Аргентины, в общем, Южная Америка и половина Африки, там везде наступает как раз-таки астрономическая весна, и будет там теплым тепло и очень даже жарко. Если вдруг планируете какой-нибудь отпуск куда-нибудь, двигайтесь поближе к экватору, либо за него, если хотите в ближайшие полгода ощутить лето. Ну, а в целом, я всегда думаю так. Конечно, там есть выражение, что у природы нет плохой погоды, есть просто неправильно подобранная одежда, но, как мне кажется, очень важно сохранять какое-то тепло внутри себя, и вот эта осенняя хандра переносится гораздо легче в те моменты, когда вы находите, чем себя занять, порадовать. И вот эти первые холодные, прохладные дни, можно согреваться за каким-нибудь какао, под пледами, за просмотром кино. Немножечко поменяются, конечно, привычки проводить свое свободное время, но все это только в плюс. Здорово, что у нас есть такое невероятное разнообразие. Я говорю, что классно, когда вы можете жить в таких поясах, да, климатических, где вы можете посмотреть все четыре сезона, четыре пары года, насладиться ими. Но единственная, конечно, проблема — это зимние и летние покрышки, которые вот уже с летних нужно скоро менять на зимние. Возникает вопрос, где это все хранить. А те, кто живут в южных странах, даже не подозревают, что существует такая проблема. Но это все еще нас ждет. А пока продолжаем лететь по волнам радио.
0: Радио Эр.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Не откладывайте себя на потом. Вот, значит, так я решил этот выход к вам обозначить. Это не что-то такое высокопарное, знаете, с претензией на некоторую философию. Это абсолютно, как мне кажется, здравый подход к самому себе. Ну, давайте откровенно. Если ваша машина немного барахлит, вы записываетесь в автосервис. А люди, которые водят, например, мотоциклы, точно знают, что если с машиной ты можешь чуть потянуть как-то, да, давай потом, еще можно тут чуть поездить. Если у тебя вдруг двухколесное транспортное средство начинает вести себя не совсем обычно, то тут срочно бежишь ремонтировать, потому что мало ли, надо себя обезопасить. Телефон у нас там быстро разряжается, чуть-чуть подглючивает, надо нести в сервис или, скорее всего, просто обновиться. А вот если что-то наш организм нам говорит, например, где-то что-то подтягивает, побаливает, мы такие, ладно, давай, сейчас вот на этой неделе закончим пару проектов и тогда проверюсь. Тут еще дела порешаю, потом схожу к врачу. Ладно, после Нового года. Ай, потом, вот до дня рождения еще дотяну, а потом займусь своим здоровьем. Это так не работает. Тем более сегодня об этом стоит говорить, потому что сегодня, как подсказывает календарь, сегодня Всемирный день борьбы с раком груди. Это, между прочим, дамы, девочки, девушки, вы же знаете, самый распространенный вид рака среди женщин, это во всех странах мира. Именно вот эта проблемка. И здесь очень важно не забывать про плановые проверки. Даже когда вам ничего не болит и вас ничего не беспокоит. Тем более есть программы в стране, которые позволяют вот это все превентивненько заранее обнаружить. Еще раз повторю, даже когда вы вроде бы ничего нигде не чувствуете. Вообще, говорят, что раз в 2 года обязательно. Если вам до 45, а если вам от 45 и выше, то эту профилактику, собственно, надо проходить раз в год. Вот что еще говорят врачи по этому поводу. Часто слышат фразу такую от женщин: «У меня в семье ни у кого рака груди не было, значит, и у меня риск небольшой». И на самом деле семейная история действительно имеет значение, но, скажем так, она имеет значение гораздо большее, когда у кого-то была такая проблема, и тогда женщина знает, что надо обследоваться, и риски повышены. И те, у кого была в семье такая проблема, они, если и находят рак, то на ранних стадиях. А вот те, у кого таких проблем в семье не было, здрасте, приехали, обнаруживают уже тогда, когда, ну, если и не слишком поздно, то уже, извините, пожалуйста, поздноватенько, и все от этого становится гораздо более сложно в плане лечения. Поэтому, уважаемые дамы, не забывайте о своем здоровье. А если все это сейчас прослушали мужчины, не надо махать рукой и говорить: «Да, у моей нормально все там, у моей-то грудь такая, ничего там нету». А мужчины, не забывайте иногда спросить у своей дамы, когда она в последний раз обследовалась, и вообще не только в плане там рака груди, но и в целом, когда в последний раз была у врача. Чекапы организма надо делать, если вы бережете друг друга, это касается сейчас мужчин и женщин, напоминайте друг другу о том, что нужно проследить немножечко за здоровьем, иногда один одного чуть ли не за руку отвести на чекап всего организма, анализов и так далее. В общем, я, как всегда, желаю вам крепкого здоровья, но также желаю не забывать о том, что нужно позаботиться о себе вовремя, и лучше это сделать заранее, превентивно, и быть спокойными. Радио

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Дорогие мои ненаглядные, надеюсь, что вы уже отстояли все это пробочное безумство, хотя предполагаю, что многие еще никуда толком не доехали в те свои точки, в которые собирались. Как всегда, желаю вам быстро добраться до назначенного места. И сегодня вот много у меня было тут всяких моментов, когда я говорил о осени, о небольшой тоске, хандре, о том, что все становится немножечко лень. Если вы не знаете, как поднять себе настроение, сообщаю вам. Напоминаю вам, что есть в Вильнюсе, вернулся в обычное русло такой замечательный проект, как Music Bingo. Это место, где не нужно напрягать себе голову, вы просто наслаждаетесь вечером в приятной компании великолепных, потрясающих людей, которые в этом всем участвуют, отдыхаете, слушаете музыку, зачеркиваете на карточках песни и можете выиграть приз. Хотя в целом, как мне кажется, прекрасный подарок вы делаете сами себе, когда приходите на вечера Music Bingo. Заходите ко мне в Инстаграм, вы там все найдете, где, как, что, когда. В этот четверг, то есть уже завтра вечером, будет очередная игра, и, насколько вот мне сейчас известно, я проверил, там еще есть билеты, можно успеть себе их на свою компанию прикупить и прийти оторваться. В пятницу, естественно, уже все давно занято, полностью все разлетаются, как горячие пирожки, билеты. Но четверг пока еще, так сказать, мы немножечко все такие хандровые, что ли, с такой погодой. Так что, друзья, вы заходите в социальные сети Радио Р, давайте общаться и там, всегда об этом напоминаю, ну и в социальные сети ведущих. К себе приглашаю только для того, чтобы вы не пропускали какие-то классные, яркие ивенты, которые действительно стоят того, чтобы на них поприсутствовать. На сегодня все. Безумно рад быть с вами. Надеюсь, что я вас смог немножечко взбодрить, и вы сегодня хотя бы разок улыбнулись. До встречи завтра на этой же волне, в хорошем дне. А сейчас обнял, приподнял. Пока.
0: Новое и любимое. Радио Р.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью температура воздуха составит 6-11 градусов тепла. Вот завтра днем от плюс 12 до плюс 17. Днем во многих районах страны ожидается кратковременные дожди, однако синоптики говорят, что их в целом станет меньше, а ветер утихнет.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти. Еще не все разрешено.
1: Радио «Эр».

0: нравится. Радио Р. Отличное радио.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Радио Р. Музыка хорошего настроения.
1: Ты любишь кружево, пока еще жива. И в каждого стрела, как будто ты шила. Клялась у

0: Я из Литвы.
1: Aš esu Alfredas Bumblauskas,
0: профессор Вильнюсского университета.
1: Dalyvau laidoj pas
0: Daivą Žeimytę. Я принял участие в передаче Daivą Žeimytę, и с ней мы поговорили о том, что значит быть литовцем сегодня, и о том, что сегодня значит Литва. Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио R.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью температура воздуха составит 6-11 градусов тепла. Вот завтра днем от плюс 12 до плюс 17. Днем во многих районах страны ожидается кратковременные дожди, однако синоптики говорят, что их в целом станет меньше, а ветер утихнет.
0: Вы слушаете Радио Р.

Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.

0: Тут по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Н. Новое и любимое.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Зен.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролли. Каждую ночь со мной новая.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: Мечты с высоты своей заветной мечты громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

Радио Р. Твое осеннее настроение. Осеннее.